0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70. Код города 3537.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

далее. 6 часов. It's...

0: душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Подушка шоу снова в эфире. Виталий, Дмитрий, Дарья вместе с вами. Это мы встречаем прохладную погоду таким образом.
1: Да. Это холодную воду мы так встречаем и продолжаем это делать. С утреца, да.
0: Прям. Слушай, я вам, конечно, сочувствую, да, еще в такую погоду холодной водички. Да. Ладно, еще жара когда, но вот сейчас, да.
2: А мне, действительно, кстати, да. Вы знаете, лучше в такую погоду, чем в жару. Потому что в жару наоборот. Ты в любом случае посеешь.
0: Ну, конечно.
2: Очень сильно. И тебе надо больше воды.
0: А ты так ладошками.
2: Вот так. Нет. У меня обычно
1: это... Вы как будто свой секс описали,
0: Виталий. Нет. Я вот так вот холодной водой.
1: Ну ладно.
2: У меня обычно кастрюлька и кружка. Это все. Ух, вот так.
0: Вот. Ну, сколько терпеть-то вам еще?
1: Вроде несколько дней.
2: Полторы недели.
0: Полторы недели еще.
2: 7 июня, нет?
1: Говорили с 28... Ну, я читал, что на 5 дней первоначально собирались. Потом я видел новость, что на неделю они будут делать ремонт, а потом еще неделю пробовать там запускать.
0: Самое главное,
1: что-то.
0: Что прям буквально, наверное, за пару дней до этого я опять читал новость, что прекратится это все. Это все уйдет... А заголовки одни и те же каждый год. Уйдет отключение горячей воды, уйдет в прошлое.
1: Да-да-да.
2: А как вот оно может уйти, опять же, если трубы старые?
0: Я тоже, да. Каждый раз вот я вижу эти новости, и каждый раз вопросом тоже задаюсь.
2: Кстати, о погоде. Вы знаете, сегодня с утра первым делом проверяла погоду, чтобы понять, как одеться. И с удивлением обнаружила, что в некоторых агрегаторах...
1: У меня нет телефона.
2: Нет. В некоторых агрегаторах существует... Как это про категория, насколько сегодня большая вероятность, что у вас будут болеть суставы от погоды?
0: Да. Серьезно?
2: Да.
0: То есть, значит, первое, что мы увидели как-то не так давно, температура по ощущению, да, то есть одна, так сказать, официальная, а вторая уже там, да, ниже чуть, это по ощущению столько-то. Теперь, значит...
2: Риск боли в суставах сегодня низкий.
0: Класс, слушай.
2: А вот риск заболеть какими-то вирусными... Да,
0: что, высокий?
2: Высокий. Рекомендуют надевать сегодня плащ. На рыбалку ходить сегодня лучше не стоит. Не идеально.
1: Плащ должен быть на голое тело.
0: Да. Обалдеть, слушай.
2: Для бега сегодня очень плохие условия. Видимость звезд.
1: Как и всегда.
2: Видимость звезд тоже очень плохая. Вот, в гольф лучше сегодня не играть.
1: Эх, обидно. Виталий, не пойдем.
0: Обидно, мы уж клюшки тут приготовили.
2: Да, и стоит воздержаться от походов.
0: Слушай, а что для гольфа?
2: Это все вот указано.
0: Дочь от клюшки.
2: Ну, гольф это же проходит на больших вот этих вот полях.
0: Это, да, Дарья, да, мы знаем.
1: Не объясняйте, мы специалисты.
2: Нет,
1: по гольфу.
2: Давайте так, гольф это до сих пор элитарная игра, гольф, поэтому вы его элита. Видели только там.
1: Видели бы вы количество лунок, в которые мы загоняли.
0: Я вижу гольфы только в ящике. Больше я нигде не вижу. Так, ладно, друзья, моя коротенькая информация. Россияне стали больше работать из искусственного интеллекта.
1: Помогатор.
2: Потому что нужно написать промпт, чтобы он тебе что-то выдал, а потом надо его еще редактировать.
0: Вот это да, вот это правильно, это точно. Он действительно делает искусственный интеллект отчет быстрее, но освободившееся время приходится тратить на проверку исправления ошибок и перенос данных между разными системами, но уже тут последний, я не понимаю, о чем речь идет. Но вот насчет исправления ошибок, это да, это большая проблема сейчас. Поэтому, как бы, ресурс, который должен был, по идее, освободить человека, он, по-моему, его еще больше нагрузил.
2: Да.
0: Наоборот. Какой ужас вообще. Не знаю, что делать с этим искусственным интеллектом. Куда от него спрятаться, куда от него деваться? Он везде. Уже везде, буквально во всех социальных сетях, где бы ты куда ни зашел, везде этот искусственный интеллект.
2: Сейчас элитарным становится человеческий труд. Поэтому ты не переживай. Вот все, что сейчас создается через нейронку, оно, вот понимаешь, оно уже мусорное.
0: С одной стороны, обидно. Да, такая мощь, казалось бы, да, а уже всем надоел.
2: Потому что это стало доступно для каждого,
0: да,
2: понимаешь?
0: Да, вот, да. Не элитарно, как...
2: Не элитарно.
0: Не нишевое, да.
2: Не нишевое.
0: Ладно, давайте к теме.
1: Как будто моей однокласснице говорить. Оно же всем надоел. Раньше было элитарно.
0: Ну ладно, хватит вам. Давайте, да, насчет, кстати, одноклассниц, выпускников, праздничных лент и так далее, капустников. У вас капустники, кстати, были?
1: Да, к сожалению.
2: Почему, а у нас это не называлось капустниками никогда.
0: А, уже переименовали?
2: Нет, это вот в Орске оно называлось капустниками. Все говорили, оно, вот
0: почему в Орске оно везде так, по идее, должно называться?
2: Ну, должно. Опять же, я приехала в Орск, а тут, оказывается, капустники, вот эти вот наши вечера. А у нас это называлось выпускной. Ну, то есть не было такого понимания, что все идут куда-то в ресторан, там ведущий какой. Это и есть выпускной наш концерт.
0: Ну, по-разному, да, по-разному.
1: На вас, я смотрю, сильно не тратились.
2: Не, знаешь, когда в городе в целом нет таких возможностей.
1: Вы Биланы везете, ладно вам. У нас Билана не было.
0: Да, в Медногорске.
2: Тогда хотели строить завод, понимаете?
1: Они это всем городом сидят, на Билану копят.
2: Нет, сейчас в городе есть возможность. Сейчас уже гуляют такие прям выпускные. Вот таких ведущих, как вас, заказывают.
1: Ну, кстати, да, вот.
0: Поеду, да?
1: Нет, я уже съездил. Вот недавно, в том году только ездил.
0: Ну вот видишь, все налаживается, все хорошо.
2: Ну, капустниками у нас это не называется.
0: Ну ладно. А мы сегодня вот, да, давайте немножко про выпускные поговорим, про последние звонки. Вот яркое какое-то воспоминание с выпускного, все на самом деле просто. Я думаю, что эти воспоминания наверняка остались с вами до сих пор. У кого-то, может быть, они уже так, ну, со временем подзатерлись, но тем не менее остались. А у кого-то еще до сих пор свежие, потому что вот, ну, выпускные, возможно, были совсем недавно. Вот, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, наши координаты, как всегда, друзья, в мессенджере Макс и Телеграм можно будет писать нам сообщения. Также группа ВКонтакте, не забывайте, пожалуйста, про нее, мне всегда за нее обидно. Там мало сообщений все время пишут. Почему-то, как бы она, вот эта соцсеть, она как будто на третье место встает.
2: Я тебе могу рассказать, почему, хочешь?
0: Да.
2: Потому что
0: потом. Время сейчас уже нет рассказывать.
1: Хочу, но потом.
0: Да.
2: Хорошо.
0: Нет, но потом расскажешь обязательно.
1: Ладно, пишите яркое воспоминание с выпускного. Координат перечислили, остается только действовать.

0: Тренды дня.
1: Ну, поскольку теплое время года, естественно, пошли, ну, не тренды, а новости по поводу кровососущих различных насекомых. Значит, выяснили, что комары выбрали любимую часть тела для укуса человека, да? Как вы думаете, какое это место?
2: Опа.
1: Это не
2: руки.
1: То. Я
2: это
1: тебе
2: руки.
1: Сразу говорю,
3: попа.
1: Дима. Нет, нет, не надо.
3: Ну, так рука, нога.
1: Рука, нога. Нет. Голова.
3: Шея, хотел сказать. Ну,
1: да, голова. Вокруг нашей головы создается некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров, отметили эксперты. Ну, значение, конечно, играет недоступность кожи, которая, в отличие от других участков тела, закрыта одеждой, понятно, да. Ну, вот мы же закрываемся, да, там, мажемся и все такое, а голова-то, в принципе, она остается еще на плаву, так сказать. Вот. И поэтому, естественно, они атакуют, поэтому, ну, тем не менее, да, это вот основная часть, куда в основном кусают комары. Вот. Еще, кстати говоря, для них легкой жертвой, так скажем, становится человек, который склонен к обильному потоотделению.
3: А, все такие, ну, да, немаленькие люди страдают.
1: Не обязательно, кстати, да, у всех по-разному.
3: Ну,
1: у всех, ну, по-разному бывает, да, поэтому тут тоже надо быть, наверное, осторожными. Вот, ну и еще такая маленькая новость. В Греции на аукцион выставили необитаемый остров по цене квартиры в Москве. Сейчас я вам скажу, сколько это стоит. Ну, это 20 миллионов рублей.
3: Всего?
2: Хозяин острова.
1: Хозяин острова, да.
2: Мы сейчас в целом можем начать копить все вместе.
3: Ну да, в целом где-нибудь к восстанию машин.
1: Нет, я просто, знаете, о чем задумался. Может быть,
3: 48-му.
1: Может быть, проще все-таки квартиру в Москве, чем необитаемый остров в Греции. Ты поди его еще обустрой там.
3: Нет, ну в теории, если мы продадим все наши квартиры и еще что-нибудь.
1: Наш офис.
3: Какую-нибудь часть нас.
1: Да.
3: Вот, то я думаю, нам под силу.
1: Просто почему? Я говорю, что лучше. Этот остров, короче говоря, находится в природоохранной зоне. Строительство гостиниц, курортов, другой инфраструктуры возможно только после сложной процедуры согласования. Вот поэтому, в общем-то, я так понимаю, спроса на этот остров сильно нету. Потому что ты действительно там...
3: Еще 20 миллионов потратил, еще спрос.
1: Еще, я думаю, что не столько же, а еще гораздо больше на то, чтобы его там, ну, каким-то образом обустроить.
2: А вы думаете, с квартирой в Москве все проще?
1: Ну, там не нужно столько... Ты, во-первых, там не будешь гостиницу открывать и курорты. Ну, максимум, что, ну, сдавать будешь, да. Ну, это же все, в принципе, возможно. Не за такие деньги, которые здесь просят.
2: Так что за 20 вот такие миллионов?
1: Дела.
2: Это еще... Дешево.
1: А, ну вам виднее, я не знаю.
3: Она интересуется.
2: Ты видел, сколько стоит квартира? Нет, у меня просто подруга купила квартиру в Москве, при том, что не в Москве, она купила в Балашихе.
3: Как в Москве, в Туле, да? В Тульской области.
1: Подруга у вас такая.
2: Ну, такая вот крутая подруга. И для нее вот эти вот суммы, когда она мне начала показывать, я говорю, то есть люди вот так живут в Москве?
3: Мать.
2: Нет, ну серьезно, а откуда деньги вообще вот эти все?
1: Это ты спрашиваешь у нее?
2: Да.
1: И что она
2: отвечает? Я говорю, откуда людям заработать такие, где, как?
3: Она такая, просто кто-то сделал меня счастливой, да, и вы решили повторять это.
1: Ладно, расскажем.
2: Так, Оксану Самойлову уже все помним, это бывшая жена Джигана.
1: Что-то давно вы не вспоминали.
2: Вот сейчас она попала в тренд, при том, что...
3: Что, козу зарезала, что?
2: Нет, нет, ну ты, кстати, близок. Она завела себе иностранный аккаунт, где она рассказывает про свою ферму. У нее же есть ферма, и о том, как она на этой ферме работает, как она ухаживает за своими саженцами и так далее. Но, во-первых, ее аккаунт провалился, то есть ее до сих пор, вот это же иностранный аккаунт, настроен на то, чтобы тебя смотрела аудитория других стран. Но продолжает ее смотреть, опять же, русскоязычные, оставлять русскоязычные комментарии, и комментарии такие высмеивающие. Дело в том, что она работает на ферме, так как ни один человек на ферме работать не будет. Помните, что с нами бывает, даже если мы просто выходим прополоть грядку. Но мы как минимум выйдем оттуда пыльные, грязные, у нас там руки будут в чем-то. Она абсолютно в шикарных нарядах. сапоги даже подбираются дизайнерские. Вот она выходит на ферму, немножечко что-то сделает, и опять же она вся такая чистая, красивая, идет к своим козочкам. Козочек она погладит и так далее. Понятно, что есть целый штат людей, которые на этой ферме работают и ухаживают. А она вот это все транслирует, что вот я
1: она
2: сама.
1: Она выходит фотографируется.
2: Вот, просто. Она выходит фотографироваться, снимается, и в общем у нее вот эти попытки сделать классный аккаунт про ферму, тем более на иностранную аудиторию, провалился. Это сейчас активно обсуждается в трендах, что что-то ее маркетологи сделали не так, тем более, что сейчас у нее начинается разбирательство с налоговой службой, которая заблокировала счета из-за того, что есть какие-то долги. Видать, ферму тоже как-то строили, что-то там не досчитались.
3: Да, вот эта история,
2: и сейчас,
3: например,
2: она снова будет в инфоповоде.
3: Не что? Знаю почему. Да нет, я про то, что про налоги вот это вот там счета заблокировали. Ну, какая-то новость, ну, не знаю, обыденная достаточно. Там иногда в мой налог не заходишь, что-то не оплачешь, тебя тоже заблокируют, все из этого новость делать. А я уже все, Оксане Самойловой все заблокируют. Ну, как обычно, со звездами.
1: Потому что все, наверное, так или иначе в открытом доступе, ну, все можно посмотреть.
3: Ну да, и
1: наверное, я не знаю.
3: Я говорю, просто из этого делать какую-то историю. У меня тоже один раз я что-то не заплатил, что-то там 1000-2 на налог, я не видел его. Заблокировали счет, но ты быстро оплатил, вернули все. Да.
1: Ну, я думаю, что там немножко деньги все равно другие.
3: Не, понятно, но нет.
1: Ладно, такие тренды вот, друзья, у нас. Спасибо большое.
3: То есть вы не будете про меня новость давать, да? Звезды.
1: А что с вами?
3: Да нет, я смеялся. Я рассказал, что раньше, что это была такая же история. Вот про меня все не говорили. Звезды.
1: А, то, что налоги?
3: Звездной новости не было никакой. Это бы все так писали. Вот Оксана Самойлова забыл что-то оплатить. Раз, все в новостях.
1: А ты хочешь, что ли? Я что-то не пойму.
3: Не знаю.
1: Я что-то я это сомневаюсь.
3: Плохой пиар тоже пиар. Ладно. Так, у нас на горизонте Шаде.
1: Да ладно?
3: Ну нет, она танцует под Шаде.
1: Вот каждый раз я покупаюсь на это.
3: Нет, ты хочешь, я тебе включу такую Шаде?
2: Ну, было бы неплохо.
3: А, Smooth Operator?
1: А у тебя, может, нет ничего, кроме этого?
2: Нет, а вот это должно быть, наверное, у него. Он
1: не, ну я говорю, Smooth Operator есть.
3: Smooth Operator есть, по-любому. Ладно, найдем. Возможно. Индия, хочу, послушаем, пока. Тренды.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно
2: только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: на низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Васнецова, 21.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде прямо сейчас в Орске. Плюс 12 градусов. Днем до плюс 25. В Ясном плюс 10. Днем до 22. В Кувандыке, Медногорске плюс 11. Днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 9. Днем до плюс 15. Ну и какого-то у нас тут Алушта есть. Плюс 18. Днем также до 19 градусов. Но дождь и у нас, и в Алуште, друзья. Так что можно говорить у нас как... Как там?
7: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Но этот, как его?
1: Друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, у нас первая игрушка в шоу. Ну, этот как его? Мы продолжаем разыгрывать что, Дарья?
2: Билеты на закрытый кинопоказ ко дню детства. Если честно, ребят, у вас осталась уникальная последняя возможность это делать в подушке шоу. Потому что везде, иначе, в остальных местах, да, мы уже билеты не разыгрываем. У нас sold out.
1: Да,
3: Sold out, boy. Да. Приходи в конец.
4: Мы будем есть сэндвичи.
3: Потом устроим вечеринку.
2: Просто вчера весь день звонили на радио, писали о том, что вот мы хотим билеты, ребят. Вот целый месяц мы разыгрываем. Целый месяц вас призываем.
3: В 12 часов мне звонили, сюда спрашивали, когда можно. Да. Доброе утро.
1: Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
5: Ербулат.
1: Вот смотрите, мы просим людей, тех, которые вчера...
3: Ербулат, а у вас нет еще билетов?
1: Да.
5: Нет,
3: отлично, ну тогда ладно. Есть возможность сходить.
1: Тогда ладно, да. Потому что вчера, вот видите, мы призываем звонить тех, кто звонил вчера в 12 дня почему-то.
3: Не, да? А там дети были, они спят, наверное, еще в школе.
1: Да в том-то и дед, какая школа, все, уже школа-то закончилась.
3: Нет, ну школа закончилась, но еще там какие-то последние процедуры.
1: Но вставать они все равно будут рано теперь.
3: Ну да.
1: Ладно, да. Давайте играть. 45 секунд. 7 фамилий называю. Ваша задача — вспомнить имена этих людей. И если 5 называете из 7, это будет считаться победой.
3: 3, 2, 1.
1: Нолан. Режиссер Нолан.
5: Нолан?
1: Нолан, да.
5: Нет, не знаю.
1: Овсиенко.
5: Татьяна.
1: Пельш.
5: Валдис.
1: Пикассо. Ой, боже.
2: Убавьте приемник.
3: Да. Да.
1: Пикассо. Хорошо, есть ругательство такое. Быстрей.
5: Пабло.
1: Сразу вспомнил. Пореченков.
5: Михаил.
1: Пресли.
5: Элви,
1: да. Карнавал.
3: И?
1: Карнавал, певица, карнавал. Как зовут?
5: Валя.
1: Молодец!
3: 6 из 7.
1: Да, хорошо.
3: Ну а
1: с Кристофером Нолана, возникла только проблема, а так мне даже больше спасибо, я вам хочу сказать, за Пикассо.
3: Пабло.
1: Ругательство есть такое. А. Класс. Ербулат, все, билеты ваши, мы вас поздравляем. Что-то передавать будете?
5: Да, большой привет вам, тем, кто меня узнал. Угу. Хорошего настроения.
1: Ну и спасибо на этом.
3: Да, спасибо, трубочку не кладите. Даша, надо на правах рекламы.
2: Конечно.
3: Давай.
2: Смотри радио совместно с Ors.ru приглашают всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте радио Хит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир, выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы. Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер — предприятие «Армед». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
1: Неплохо. Это же выпускники сейчас так.
3: Ну, вряд ли под шуру.
1: Ну, понятно, я думаю, это иллюстрация, так сказать.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
6: Билет?
5: Да, билет.
7: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
8: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
9: Не грузятся новости? Интернет пропал?
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: История одной вещи.
1: Сегодня мы с вами поговорим про украшения, при том, что самое древнее украшение, которому уже более 40 тысяч лет. Для сравнения, серьги и кольца появились значительно позже, ведь поговорим мы сегодня с вами...
2: Пояс верности.
1: Нет, браслеты. Мы поговорим про браслеты, потому что это украшение носят и дети, и женщины, и мужчины. Вот такое вот оно распространенное. И изначально... Изначально астрологи уверены, что это был больше мистический характер и носили браслеты, чтобы защититься от злых духов. Во-вторых, было практическое применение. Древние воины наматывали на запястье широкие полоски кожи, чтобы защитить как раз таки запястье в бою. Позже, когда люди освоили металл, кожаные ремни сменили на бронзу и сталь. Но время шло, и боевые доспехи превратились в символ власти. И в средние века широкие золотые браслеты с драгоценными камнями стал признак элитарности византийских императоров и европейских королей. Есть у тебя браслеты, значит, у тебя на это есть деньги. Ну, все логично. А что же женщина? Для них браслет всегда был чем-то декоративным, чем-то красивым. Но также и практичным. Например, в Древней Индии надевали не обручальное кольцо, а иногда браслет, чтобы защитить будущего ребенка своего, а также носили для того, чтобы растить капитал будущего ребенка.
2: Капитал?
1: Также, конечно. Mm-hmm. Если вдруг с тобой что-то случится, вот это все остается ребенку. И поэтому женщина носила это с собой обязательно. А также есть версия, что девушки носили на руках как можно больше своих золотых серебряных браслетов, так как в любой момент муж мог выгнать жену из дома. И вот ровно в том, в чем она была. Поэтому старались носить каждый день как можно больше своих украшений, чтобы было если потом что, на да. что существовать и жить. Опять же, как будущий капитал ребенка, в случае чего. Понимаешь? Потому что
2: вот у вас бы одно
1: сына оставляли, а дочь могли вместе с женой выгнать. Вот тебе и на будущее заклад. Вот, несколько столетий браслеты ушли в тень и говорили о том, что носить в средневековье, что носить браслеты вообще-то могут только женщины, которые занимаются не самыми востребованными профессиями, назовем это так. Вот, но в 17
2: наоборот,
1: веке...
2: Наоборот, востребованными.
1: Востребованными, но... Ты понимаешь,
2: самыми древними, да.
1: Самыми-самыми древними. Вот. Мода вернулась в 17 веке. Появились платья с короткими рукавами, и аристократки снова захотели украшать обнаженную кожу, то есть чтобы на запястье были браслеты. Вот. В эпоху 19 века в тренде были змеи. Браслеты, которые обвивали всю руку вплоть до... локоточков, понимаете? А потом пришли моды на миниатюрные браслеты, моды на мужские браслеты, на женские. Также на то, чтобы браслет сочетался с твоим ожерельем, с твоими серьгами. Вот. Но самое главное, что браслет постоянно приходит в моду.
3: Да вот он, так. Мне кажется, не то, что постоянно приходит, он просто не уходит.
1: Держит. Мы только что с вами обсуждали, что в средневековье нельзя было носить.
3: Ну, это, как говорится, когда было. С тех пор ты уж...
2: Сколько воды утекло.
1: Но в детстве у нас были браслеты-конфетки. Помните?
2: Да. Это было вкусно.
0: История одной вещи.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Пирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Пирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 12 градусов, днем до плюс, получается, 25. В Ясном в данную минуту плюс 10, днем до плюс 22. В Кувандыке, Медногорске у нас плюс 12, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 11, днем до плюс 15. Ну и также у нас днем до плюс 21, друзья. В Оренбурге дождь. Ну, информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Мировой суд Ленинского района Орска вынес приговор гражданке, которая публично оскорбила сотрудников патрульно-постовой службы. Женщина признана виновной по статье «Оскорбление представителя власти». Инцидент произошел, когда стражи порядка заметили Арчанку на улице в состоянии алкогольного опьянения. Ее поведение попало под административную статью о появлении в общественном месте в нетрезвом виде. Вместо того, чтобы принять ситуацию, женщина прекрасно понимает, что перед ней полицейские при исполнении оскорбления била всех нецензурной бранью. Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин провел заседание штаба по вопросам обеспечения топливом и цен на ГСМ. На сегодня

0: сегодняшний день цена на бензин и дизтопливо в Оренбургской области остаются ниже среднероссийской. При этом участники совещания отметили, что цены продолжают расти. Это отчасти связано с сезонностью и периодом весенних полевых работ. Производителям и поставщикам нефтепродуктов по итогам совещания поручили обеспечить стабильные и бесперебойные поставки, а также рассмотреть механизмы сдерживания роста мелкооптовых и розничных цен. Средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог. Об этом сообщает ТАСС. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно опасных участков, изменения организации движения, устранения причин, которые могут приводить к ДТП. Предполагается, что такие изменения регионы внесут в свои нормативные акты уже в этом году. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: настроение.
1: Ну зачем так мрачно, Дмитрий?
2: Вспоминаем школу.
1: 8.06 на 11 часах. Всем здравствуйте. Доброе утро, друзья. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Всем приятного аппетита тем, кто завтракает, и хорошей дороги на работу. Хотя под эту музыку, конечно, все это звучит.
2: Отправляйтесь.
1: Не очень позитивно, да. Но все-таки тем не менее. Ну и да, действительно, мы вспоминаем школу, выпускные. Яркое воспоминание выпускного, последнего звонка. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам к этой минуте написали, давайте почитаем. Ну, во-первых, давайте так начнем с таких сообщений. Поздравляю, Наталья поздравляет всех пограничников с праздником. Сегодня день пограничника, мы об этом сейчас чуть подробнее скажем в нашей специальной рубрике. Вот, и она поздравляет также своего мужа Ивана с днем пограничника, но уже отдельно. Так, по теме, значит, Олег написал: после дискотеки мы всей толпой пошли встречать рассвет на гору. Пели песни, смотрели на просыпающийся город, до сих пор мурашки. Ну, согласен, это была, я не знаю, как сейчас, есть ли эта традиция, уже осталась она все-таки или уже нету?
3: Конечно, есть.
4: Нет, не только на гору, просто встретить рассвет. Это можно, мы встречали на озере, кто-то, опять же, продолжает традицию, кто-то реально едет на вышку куда-нибудь.
1: В основном, вот в мое время только туда.
4: Да, да, да.
1: Не было какого-то другого маршрута, mm-hmm. ни к реке, никуда, именно вот на гору, на телевышку, да, встречать рассвет. Я тоже хорошо запомнил этот момент. Ну, не потому, что там что-то такое, ничего там не было, не произошло. Единственное, это было смешно, потому что с нами поехали родители, и они более, как более опытные люди, они взяли с собой
3: термос?
1: Ну, в общем,
3: плед.
1: Тряпочку такую постелили.
4: Тряпочку. А, чтобы сесть. А,
1: сели, у них с собой было, ага. Естественно. Они сели, спокойно сидели. А мы там, ну, как бы просто стояли, на это все смотрели. Ну, это был забавно.
4: Они готовились.
1: Они, да, то есть они знали, чего там.
4: Была интересная история, мне рассказывали в этом году. Так случилось, что я в том году выпускал класс, ну, то есть работал на выпускном. И в этом же году тот же самый преподаватель, он каким-то образом еще один 11-й взял, то есть подхватил. Uh-huh. И то есть мы 2 года подряд с одним учителем. И она мне рассказывает, что в том году дети, ну, решили пешком из заведения пойти, ну, на гору, получается. И, говорит, все добро дали, там их, ну, грубо говоря, 25 человек uh-huh. было. 23 пошли пешком, а 2 повезли на машину, потому что переживают за детей. Я думаю, ну, сыночки-корзыночки, что такое?
1: Нет, у нас был, нам, да, подали, помню, автобус, мы все расселись, да, все поехали. А Максим пишет: ребята, привет, это Максим, наш классный руководитель, устроил нам квест по Орску от памятника до драмтеатра. На каждом пункте задание и подсказка. Финал был в кафе.
3: Интересно. Классно, да.
1: Интересно.
4: Сообщение для меня лично. Валерия пишет: крутое радио.
3: Почему для вас?
1: Почему для вас?
4: Я лучший работник. Нет, разве? Передаю привет Мише и Лене также, Валерия пишет. Спасибо.
1: Сергей Иванович тоже нам написал. Поздравляю с днем пограничника. Что еще есть, Дарья, пожалуйста?
3: Так, вот сообщение от Анны. Доброе утро. Выпускной 2005 года. После официальной части мы всей компанией поехали кататься и целоваться.
4: Ух ты!
3: Есть новые правила?
4: На бродершафт все, да?
3: Да.
4: Ну, почему нет? Скрепляем узы, ну, вот, чтобы никогда не расставаться с одноклассниками, да? Да.
3: Так, сообщение от Лилии. Доброе утро. На выпускном была в новых красивых туфлях на каблуках. Ужас, как ноги натерла. Самое яркое воспоминание было, когда я их со слезами на глазах от радости сняла наконец-то.
1: Прекрасно. Я жутко спать понимаю. Хотел под утро. Мне уже вообще ничего не надо.
4: Я под утро почему-то танцевал с директором. Вот мне родители рассказывали. С директором.
1: Слушай, если ты не врешь...
4: Медляк, я клянусь. Наталья Валентиновна, привет. Мы с ней танцевали.
1: Вот в каждом этом какие-то...
3: Ему везет всегда.
1: Я ничего не могу подобного вспомнить. Нет, то есть не то, что вспомнить, а ну не было...
4: Мне еще родители тогда такую печатку золотую подарили, я помню. Нет, просто печатку. И, естественно, меня по принципу единственного кольца, какого в классе, меня выбрали, наверное, для медленного танца.
1: Ну что, самый красивый, да, да, с печаткой, да. Золотой. Да.
4: И помню вот этот вот, никогда так не делайте, ну, носки же должны быть в цвет брюк. По идее. А у меня были, как, знаете, как у любого дилетанта, черный костюм, все черное, а носки белые.
1: Не, ну это тоже, знаешь, своего рода шик определенный.
4: Да шик, но оно, когда это, знаешь, эти правила, потом такой, ой, ну да, как-то выглядит. Ну я помню, что мы все разулись тоже и все танцевали босиком.
1: Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья, яркое воспоминание из воспоминаний с выпускного.
4: Ноги тогда еще не воняли, я помню.
1: Последний, это уже лишнее, Дима.
4: Да ладно.
3: Уже или еще?
4: Никогда.
1: Не надо уточнять больше, да. Пишите, вот видите, уже мы даже сами там сколько всякого интересного вспомнили.
4: Да, у вас-то наверняка еще воспоминаний.
3: Я вспомнила. Помните, тогда же еще были пленочные фотоаппараты?
1: Конечно.
3: У меня папа взял фотоаппарат, и мы потом уже, когда проявили пленку, посмотрели фотки.
4: На объектив?
3: Ну, именно уже готовые фотографии. И надо было фоткать нас, выпускников и так далее. Мы смотрим, и там папа фоткал соседскую собаку, которая...
4: На память.
3: Возле кафе. Собака стоит, собака подсела рядом, собака носом уткнулась в камеру.
4: Ну, животные иногда дороже.
1: Ну, человеку, да, видишь, дали камеру в руки.
4: Да.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 28 мая на календаре, друзья, день пограничника в России. Ранее уже мы отмечали, и поздравления уже приходят к нам на номер 8922-878-2929. Профессиональный праздник российские пограничники отмечают, те, кто стоят на страже наших границ. Их с праздником сегодня.
2: Разрешите, я присоединюсь? Да. У меня папа пограничник.
1: Отдельные
2: вот, поздравления. Поэтому, папа, я тебя поздравляю, знаю, что ты нас слушаешь, и спасибо тебе за то, что ты отдавал честь родине.
1: Да. День брюнеток сегодня, друзья. Ну, в целом, можно, да, Дарью поздравить, наверное,
2: спасибо.
1: Да? Темноволосые женщины обладают, как пишут, особым шармом, элегантностью, умом, обаянием и даже неким колдовством. Ну, по вам не скажешь, я понимаю, да. Причем вы это делаете намеренно, зачем, я тут не понимаю. Международный день защиты женского здоровья сегодня, друзья,
2: это
1: его
2: важно.
1: Надо беречь. Да, обязательно. А, особенно репродуктивное. День рождения майонеза сегодня, 270 лет на нашу голову он появился.
2: Майонез!
1: Кстати, я в последнее уже время, даже не в последнее время, уже давно отказался от употребления
2: сметанку
1: майонеза.
2: Больше?
3: Мы тоже.
1: Да.
3: Ну, очень в малых дозах куда-то что-то.
1: Прям буквально, только в салате, если.
3: Да, да.
1: И то желательно своего приготовления, это не покупного. Так, что еще можно отметить? День пофигиста, оказывается, сегодня, друзья.
2: Дима, с праздником.
3: Спасибо, я стараюсь.
1: Ну, наверное, да, Дима.
3: Отчасти, но я правильно лишь пофигист, вы сами знаете.
1: Ну да, да.
3: С долей ответственности.
1: Сегодня день любимой части тела.
2: Какая ваша любимая часть тела?
1: Ну, ожидаемый вопрос.
3: Самая длинная, да.
2: Я про... Руку?
3: Нет, я про кровеносную систему.
1: Да-да-да. А Всемирный день собак смешанных пород сегодня, друзья. Ну, таких можно встретить буквально, да, на улице, потому они породы уже давно-давно все смешанные. А, так, ну, еще, пожалуй, Всемирный день питания сегодня еще можно отметить. Ну и, собственно, наверное, все на этом. А, День величия, но это вот...
3: А, это к Диме. Да.
2: Дим, с праздником.
3: Спасибо, друзья, я рад, что вы это понимаете.
1: Да-да-да. Ну и по дням рождения давайте тоже посмотрим. Алексей Лебединский, он же профессор Лебединский, родился сегодня в 1968 году. Он ленинградец, советский, российский певец, композитор, актер и телеведущий. Да.
3: Шикарная песня.
1: Слушай, я только одного, я не спорю, но понять, почему она так популярна у всех, я не в силах.
3: Да ты че?
1: Я не понимаю.
3: Она такая, очень криво, какой-то ломанный бит непонятный.
1: Лоу-фай такой, да?
3: Да, да. Но... На танцполе, там
1: вот
3: коленки,
1: я и говорю,
3: ты понимаешь? Там...
1: Понимаешь, это, ну, в основном у миллениалов, то есть, да,
3: да,
1: вот такого моего поколения. Вот когда ее включаешь, все просто сходят с ума, а я не понимаю, почему.
3: Ну и какая-то, там еще есть вот нежный голос и взрослый такой мужской,
1: ну, да.
3: Не знаю, ну, в общем, мне самого по кайфу.
1: Короче, понятно, ладно. Ну все,
3: скажите, вот вот... Виталий, яйца.
1: Опять начинается. Яйца.
3: Ну, спасибо, далее дискотека «Авария». И студеной весной, и так далее, и зимой.
1: Ну, это я согласен, кстати, да.
3: Ну вот, слушаем.
0: Реклама.

0: Реклама. Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Папе на работу. Мои в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке – на Марии Корецкой 2А.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: О погоде сейчас в Орске. Плюс 13 градусов днем до плюс 21 в Ясном. В данную секунду плюс 11, днем до плюс 19 дождь. В Ковандыке, Медногорске плюс 12, днем до плюс 19 осадки. В Оренбурге плюс 11, днем до плюс 22. Ну и также дождь. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: 27 минут 9 на студийных часах. Друзья, как всегда, в это время у нас неправильные новости. В Японии женщина получила травму головы и глубокие рваные раны во время уборки лотка своей кошки.
3: Я охотно в это верю.
4: Она ее травмировала?
2: Конечно. Она спокойно убирала кошачий туалет, когда ее питомец внезапно набросился на нее. Кошка прыгнула женщине на плечи, вцепилась в голову, начала бить задними лапами по лицу.
4: Ничего себе.
2: Серьезные травмы оставили, ей пришлось даже госпитализироваться для того, чтобы все это вылечить, так скажем, да, и получить первую помощь.
3: При том, жестоко. Что кошка, да, скорее всего, это сделала не специально, она просто, скорее всего, испугалась. В какой-то момент пытался удержаться и не получилось.
2: Не трожь мой туалет, ну.
3: Да.
2: Не имеешь права.
3: Вы себе даже не представляете, какой пренебрежительный взгляд я встречаю каждый раз, когда занимаюсь этим же делом. Иногда мне очень страшно.
2: Че лезешь, да?
3: Че лезешь? Но при этом че не убираешь еще чаще? Я не поняла.
2: Слушайте, я вот недавно слышал о том, что изобрели уже наконец некий передатчик, который с точностью до 95% может перевести собачий, кошачий язык на человеческий. Я думаю, что пора обзавестись, чтобы точно понимать, что тебе думает твой питомец, в конце концов.
3: На меня сегодня с утра наорали. Я не поняла, за что, если честно. Мне бы помогло.
2: Ладно. В Японии полицейский из провинции Сага по телефону заминировал ресторан, где коллеги подготовили для него же прощальную вечеринку. Не хотел, видимо, уходить на пенсию. Совсем, да. Конечно, бомбу никакой не нашли. Следователи считали, что ложный звонок сделали местные подростки, а потом при расследовании выяснилось, что это сделал тот самый сотрудник полиции, которого должны были чествовать в ресторане. Причина была банальна. Я не хотел идти на прощальную вечеринку, сказал мужчина.
3: Мы обещаем, мы не будем делать для тебя прощальную вечеринку.
2: Не, ну я не против, в общем-то. Почему нет? Я не приду просто тоже и все.
3: Я свой.
2: Как обычно, да. А вы празднуйте, пожалуйста, мне не жалко. Вот, ну и вот такая новость. Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль за рекордное время.
4: Ну, молодец, так сказать.
2: Да,
4: машина.
2: Больше сказать, в общем-то, нечем. Молодец. Все, на этом все.
3: Я чистого сердца.
4: Вот так я вас тяну, например.
2: Да.
4: Так, послушаем Rise Up и к бензиновой лихорадке 21-103-7.
0: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от City Group. Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: Я не знаю, слышно или нет, но у нас здесь дискуссия.
2: Да.
1: И пришел человек, который точно знает, что делать.
2: При том, что мы просто про уборку говорили. А тут начался уже разбор, анализ, сейчас диагнозы поставят.
1: Нет, пока рановато. Давайте лучше к бензиновой лихорадке. 21-103-7, код города 3537. Очередные 20 литров бензина ждут кого-то. Но мы надеемся очень на это уже давно.
2: Есть ли у тебя чувство, кто нам позвонит?
1: Да нет, чувства нет, я просто хотел сказать, что давно лелеем надежду, что кто-то 20 литров заберет.
3: Ксения или Николай чувствует. Давайте попробуем. Ну-ка,
2: давай, да. А проверим. Там будет Анатолий.
4: Алло.
5: Алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Костя.
4: Костя.
1: Костя.
4: Близко.
2: Ну, почти, не мне.
1: Почти Николай. Константин.
5: Могу быть Анатолий вас покричать.
4: Да, давайте.
1: Константин, сколько раз мы будем крутить барабан? Сколько?
4: Шесть.
1: Шесть раз.
4: Ты, давай попробуем.
2: Давай, вставай, иди.
4: Мы желаем удачи. Первый поехал.
2: 12 литров.
4: 12, прекрасно.
2: А я напоминаю, что нас можно смотреть на портале «Смотри радио», пока у нас экран показывает 8 литров. Заходите в трансляции в наших мессенджерах. 16 литров. Макс, Телеграм, ВКонтакте,
4: Рутуб. Так, это какая попытка сейчас?
2: Это четвертая.
4: Четвертая.
2: И она показывает провал.
4: Дальше пятая.
2: 7 литров. Ну вот, финал.
4: И...
2: 19!
4: Есть! Поздравляю!
2: А в чем здесь Татьяна?
4: Да? Ну, сказал, кем угодно будет. Я любую песню поставил.
1: Константин, 19 литров бензина, можно немножко выдохнуть.
5: Да,
1: все
5: да,
1: получилось
5: да.
1: практически. А, приветы кому-то будут?
5: Ну, привет вам, всему городу.
1: Угу.
5: Всем хорошего дня.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
4: Это вот сейчас.
1: Это не к вам относится.
4: Это вот Костя сейчас так ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
2: С ведерком до заправки.
4: Да, да, да. Поздравляем, хорошая попытка. 19 литров забираем и двигаемся дальше к психологу.
0: Реклама.

успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина. Бензиновая лихорадка.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Здравствуйте, Ирина. Вот с такой композицией мы сегодня встречаем вас. Надеемся, что она способствует вашему настроению и утру сегодняшнему.
2: Вообще отлично, врубай на всю. Пошли на танцпол.
3: Everybody dance now.
2: Коктейли в студию.
1: Какие коктейли, Ирина?
3: За счет психолога.
1: Давай. 9 утра еще нет.
3: Это психологический анализ.
2: Нас не волнует. Время нам не важно. Нам важно момент.
1: Сегодня все-таки еще пока четверг, не пятница.
2: И что? Не ограничивай меня.
1: Да я и не пытался. Если честно.
2: Я всю жизнь мечтаю просыпаться утром на Ибице.
1: Так, вот по поводу Ибицы, кстати говоря. Появилось предложение увеличить ежегодный отпуск людей до 35 дней. Но мы сейчас говорим об официальных цифрах. Понятно, что у большинства россиян нет 28 дней, которые сейчас есть. Да, есть у кого-то они присутствуют, но в большинстве случаев это банальные вот эти набившие оскомину две недели, да, отпуска. Mm-hmm. Но вот было предложено увеличить с 28 до 35 дней. Почему? Потому что это с этим предложением выступили психологи, они сказали, что таким образом человеку удастся избежать выгорания на работе, то есть именно увеличение количества дней отпуска.
2: Это раз в год или раз в полгода?
1: Вот насчет отпуск. Этого пока ничего нет, временных рамок я имею в виду. Но понятно, вот здесь, на первый взгляд, то есть на поверхности, казалось бы, что да. Ну, 35 дней, конечно, человек больше месяца отдохнет, потом вернется на работу. Но нюансы вот эти, когда человек после такого долгого отсутствия потом выходит на работу, и мне кажется, он будет испытывать еще больше стресс, чем до этого, потому что у него свалится огромное количество задач и так далее.
2: Есть такой небольшой стресс после отпуска, кстати, существует вот этот адаптационный период.
3: Ну ладно, я хотел сказать, знаете анекдот про нюанс?
1: Нет, ну, ладно, нет, не надо. Мы знаем, но рассказывать не надо.
3: Ну ладно.
1: Итак, что нам ответит наука, да, на это?
2: С точки зрения психологии, 35 дней. У меня больше вопрос не про длительность, а как будут проходить эти 35 дней. Потому что если человек, как сейчас на самом деле происходит дело, ты вроде ушел в отпуск, но тебе каждый день звонят, и нужно доделать какие-то дела, дать рекомендации, отослать какие-то данные, сказать, где что лежит, и человек, по сути, не отключается. Задача первичная отпуска – полное отключение от работы. То есть забыть на эти 30 или 2 недели мы должны забыть про работу абсолютно, никак в нее не включаться, не выполнять функционал, связанный с этой работой, который запускает все процессы, собранность, да. И если брать Павлова, нашего известного физиолога...
1: Ивана Павлова.
2: Угу. Вот, он говорил, что... И он доказал, и это действительно так. Я лично проверила, что когда отпуск проходит по принципу никакой ответственности, никакого контроля, никакого соревнования, максимум удовольствия и минимум чего-то нового, действительно организм и мозг перезапускается, отдыхает полноценно и наполняется силами и энергией. И вот вопрос, у кого так получается?
1: Но,
2: хотя бы неделю.
1: Я думаю, что, да, далеко не у всех. Это действительно вот первая неделя, давайте так. Ну, поскольку две недели, я 28 дней никогда не отдыхал. Просто никогда такого не было. Кроме, возможно, школьных дней, да.
2: И то там надо было читать, да, чтобы не расслабиться. Делал, да,
1: никто не читал ничего. Вот, ну, первая неделя, во-первых, очень тревожная. То есть ты просыпаешься такой, а я же должен что-то делать. Я же должен ходить на работу. Почему я не иду? Потому что ты в отпуске, да, действительно.
2: А вот это тревожное, да, напряженное состояние, да, которое действительно выпадает на первые 7-10 дней. Вот. А еще зависит от того, какая у вас работа. Если вы многозадачны на работе, да, если у вас большая психическая нагрузка или мыслительная нагрузка, то тяжелее человеку отходить, чем тот, у кого больше физической работы. Ну, то есть тело быстрее восстанавливается, а мозгу, пока он перестроится, намного тяжелее. То есть если у вас мозговая деятельность первичная, да, умственная, то вот этот адаптационный период, он дольше проходит. Понимаете?
1: То есть фактически до конца отпуска, в то время, когда уже...
2: Здесь уже у нас подключается психическое здоровье. Нет ли у вас тревожного расстройства личности? То есть не застряли вы в этом стрессовом аспекте? Что у вас еще параллельно накладывается? Потому что у нас обычно, знаете, как... О, отпуск – это возможность поработать на другой работе. Угу. Да?
4: Это про меня.
2: Да-да-да. Ну, то есть на самом деле у нас... Чем больше я общаюсь с людьми, да и сама... Вот я только научилась отдыхать, у меня... за долгий промежуток времени был первый раз отдых, где я была абсолютно одна. И то не я его организовала, а муж. То есть меня абсолютно сняли всю ответственность за организацию, за какие-то моменты. Я чемодан просто собрала, и меня повезли и привезли обратно. Вот это вот было, Ирина, шикарно.
0: Давайте говорить честно. Вот раньше человек мог себе позволить отдохнуть во время отпуска и вообще работать на одной работе, ведь этого хватало для того, чтобы жить, копить и строить какие-то планы. Сейчас человек и выгорает, и находится в состоянии того, что надо и в отпуске работать, потому что одной
2: потому
0: работы...
2: Потому что финансовый вопрос... Это ты очень хороший момент подняла, что это как раз-таки вот этот слой, что вот эти 35 дней, а кто будет содержать меня, и кто будет содержать мою семью? Конечно. Где взять финансы? А будет ли поддержка отпуска, а не предварительная зарплата, да? Mm-hmm. Вот на самом деле. Как это должно быть? И этот момент он никогда не отпускает, потому что человек заходит в магазин, чтобы купить элементарную базу продуктов, да, видит эти цены, и его бросает в дрожь. Ему нужно выйти на работу не потому, что он любит работу, а потому что он боится, что у него финансы закончат. И да, мало кто себе, малый слой население об этом заботится, да, то есть хотя бы там поскольку-то откладывать с каждой зарплаты, есть возможность, я не говорю про грандиозные суммы, да, но там финансистов по-разному послушать, но хотя бы там 1000 рублей, чтобы ты понимал, что у тебя какая-то подушка в течение года или нескольких лет вот с каждого своего заработка и дохода откладывать, чтобы ты смотрел и понимал, что если что, у меня есть какая-то подушка, у меня есть какое-то пространство финансовой безопасности, я могу с этим справиться. И тогда тревожность действительно снижает. Хоть какая-то сумма лежит, уже легче воспринимать. Угу. То есть вот это материально это потрогать, пощупать, и становится легче. Но да, это не отпускает. Причем даже у человека может быть более-менее стабильное состояние, все нормально, он может не переживать, но вот эта мысль, вот этот стресс, человек очень сложно отпустить, что сейчас вдруг что-то случится, то, что я не могу контролировать, и это мешает расслабиться.
0: Это мешает... Посмотрите, например, Димка, там я в отпуске еду работать на другую работу. Дима берет специально отпуск, чтобы спокойно отработать свою дополнительную работу. То есть сейчас практически нет человека, вот Виталий тоже, у него есть дополнительная работа, нет такого человека, который бы остался только на одной работе. И если ты уходишь в отпуск на одной, у тебя в любом случае есть вторая и третья какая-нибудь.
4: Я вот четвертую взять, по-моему.
2: Я сейчас сижу, считаю, сколько у меня работы.
0: Даже если ты уйдешь в отпуск на одной, и тебя не будут трогать, тебя найдут на второй или на третий.
3: Это, как вы понимаете, время.
1: Да ладно, еще есть 2 минуты.
3: Если мы начали рано, это не значит, что мы должны до крайней точки разговаривать, Виталий.
1: Ну ладно.
2: Тема, но на самом деле, чтобы принять, чтобы научиться отдыхать длительный период в отпуске, да, там даже эти 2 недели, нужно научиться отдыхать каждый день. Ну, то есть хотя бы час выделять времени для себя и вот эти часы организовывать так, как комфортно вам, чтобы ваш мозг перезапустился.
1: Это на словах, понимаете, звучит, конечно, очень хорошо, но где
2: это вот тренировка.
1: Это сейчас найти?
2: Ну, вообще, ребята, самое интересное, что его можно накопать, потому что мы вот это время, из-за того, что повышена тревожность, мы тратим ее на телефонные вот это листание, скроллинг, либо просто сидим вот так, закрытый глаз. А на самом деле надо волевое усилие сдвинуть в сторону и вот лечь. Разрешите просто лежать спокойно.
3: Ложимся.
2: Не обязательно медитировать, а вот просто лежать и расслабляться.
3: Едете в маршрут сейчас? Ложись.
2: Вот. Да. Все ложимся. Представляешь, весь город такой раз и лег.
3: Спасибо.
1: Хорошего утра.
5: Спасибо. Психолог отвечает.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Спирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Спирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: О погоде поговорим прямо сейчас в Орске, друзья. Плюс 12, даже 14 градусов. Днем до плюс 22. В Ясном в данную минуту плюс 13. Днем до плюс 21. В Ковандыке, Медногорске плюс 14. Днем до плюс 23. В Оренбурге плюс 13. Днем до плюс 20. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге в доме, пострадавшем от налета беспилотника, начнут ремонтировать квартиры. Строители успели до начала дождей провести основные работы на крыше. Они полностью завершены по железобетонным конструкциям, уложен нижний слой кровли. Как только позволит погода, строители доделают верхний слой. На днях начнется ремонт в поврежденных квартирах и подъездах. Об этом сообщил глава Оренбурга Альберт Юмадилов. Большинство россиян считает, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Такой бюджет назвали 61% опрошенных. Еще каждый пятый готов потратить на поездку до 300 тысяч рублей. Около 15% респондентов оценили идеальный отпуск на сумму до миллиона. А почти 4% считают, что отдых мечты обойдется дороже миллиона рублей. Российские ученые создали первый в стране портативный магнитно-резонансный томограф, который работает от обычной розетки и не требует экранированной комнаты, криогенного охлаждения и сложной инфраструктуры. Аппарат работает на слабом магнитном поле, поэтому все вышеперечисленное ему просто не нужно. Портативный аппарат МРТ можно заносить прямо в палаты к маломобильным больным. Более того, его слабое магнитное поле позволяет

0: будет обследовать пациентов с металлическими имплантами, сообщают «Известия». Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю,

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

0: думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебнику. Просто я работаю, просто я работаю волшебником. Волшебником, волшебником.
1: Дима, ну, милота достигает какого-то, слушай, какой-то финальной точки.
2: Ну, добрее надо быть.
1: Спасибо, я, да, это абсолютно добрейшая песня. Я работаю волшебником. Марк Бернес, вот как мы выяснили за эфиром, я просто не мог никак вспомнить. Я помню, что в каком-то фильме она была, в каком, и вот вспомнил, это картина «Зайчик» 1964 года Леонида Быкова. Замечательная композиция. Мне кажется, вот под нее тоже как-то, когда идешь или, да, едешь на работу, да, или по городу, и чувствуешь себя гораздо лучше. Ну, надеемся на это, по крайней мере, друзья. И ведь для этого она, собственно, и прозвучала сейчас.
2: Ну, и тем более, там, про учебники, там, и все учебники. Зависит не от того, что вы учили, а как бы вы человек.
1: Ну, вообще, Димка сказал, это про нас песня.
2: Ну, якобы. Отчасти.
3: Мы волшебники?
1: Волшебники, да.
2: Ну, попробуйте 10 месяцев. Как дурочки веселиться с утра. Без всего.
1: Дима, я вас уверяю, есть работа и потяжелее.
2: Давайте. Нет, я не говорю, что это тяжело. Да, это интересно.
1: Интересно, возможно. Дарья, ты чего вы смеетесь-то?
3: Да я сообщение прочитала по теме. Там вообще восторг.
2: Ну, давай.
1: По поводу песни?
3: Нет, по теме, я тебе сказала.
2: Воспоминания с выпускного.
1: Да, давайте тогда читайте, чего вы нас томите.
3: Кристина пишет: доброе утро. Я на выпускном призналась мальчику в любви. Он был с нашего класса, но он так и не ответил мне взаимностью. Угу. Прошло много лет, я не меняю того, что написал человек, окей? Прошло много лет, теперь он мент.
1: И что? Почему? А что вас так развеселило-то, я не пойму?
3: Формулировка.
1: Ладно. Инна пишет: вечером, когда уже закончился банкет, мы с подругами тихонько сбежали к родной школе. Сели на крыльцо, смотрели на освещенные окна и вспоминали 11 лет. Ни слова не сказали, просто посидели. Самый тихий, самый важный момент того вечера. Видите, как трогательно некоторые прощались со своей школой.
2: Немножко ностальгии.
1: У нас как-то не было. Вот, я просто, да, вспоминаю. Кстати, я говорю, я уже говорил об этом. Была первоначально какая-то дикая радость от того, что все это наконец закончилось. Как-то все, школа забыта, впереди какая-то взрослая жизнь.
3: У нас из класса выкидывали портфели.
1: Не, у нас до этого не доходило.
3: Да, ты что? Там был целый план, потому что надо что-то разрушить, что можно выкинуть, от чего можно избавиться. И вот первое, что было, это вот портфель выкинуть.
1: Не, ну как-то некая такая традиция, ну почему нет? Она, мне кажется, вполне безобидная. Ну, если только портфель заканчивается, да? Портфелем закончится, а больше ничем. Так, что еще-то написали?
3: Так, вот пишет Ирина: после вручения аттестатов мы устроили целый флешмоб на площади перед кинотеатром. Танцевали, кричали, радовались, запускали в небо шарики, когда это еще было разрешено. Угу. Вот сейчас вспоминаю с улыбкой.
1: Да, с шариками тогда, по-моему, каждый второй, если не первый.
2: Написали,
1: да.
2: Желания на них.
3: Фонарики, помните, вот эти вот горящие тоже запускали.
2: Ну, это опасно,
1: это прям
2: конечно.
1: Это был короткий период, потому что потом, да, это уже стало небезопасно, к сожалению. Точнее, или к счастью, не знаю.
2: К счастью, наверное.
3: Ну, к счастью,
1: да. Нет, я имею в виду, перестали к счастью, да, тогда вот так, а то непонятно, что мы тут наговорили. Так.
3: Так, Эльвира пишет: у младшего сына вчера был выпускной, попрощались с детским садом. Впечатление, как всегда, море. Все ученики в нашем саду всегда проходили... все утренники в нашем саду всегда проходили на высоте. У нас были самые артистичные воспитатели. Они нам представляли такие яркие шоу. Ладони болели от рукоплесканий. Очень жаль расставаться с детским садом. Он самый лучший в нашем городе. Я вчера в этом удостоверилась.
1: Я вот, как ни странно, даже так кусками помню и выпускной из детского сада.
2: Я тоже. Я был в шоке, когда у нас, соответственно, персонаж, ну, на выпускном Карлсон появился таким образом, что мы были на первом этаже, Ну, идет выпускной своим чередом, все нормально. И тут стук в окно. Мы все такие от окна отбежали, а там оттуда какой-то начинает лезть какой-то человек. Мы такие, что? Она все там четверо выпускалась.
1: А это Карлос. Еще и воспитатель.
2: Скорее всего, да. Это кошмар. А там еще костюм такой. Ой, там без слез не взглянешь.
1: Ну, как могли, слушай.
2: Да не, понятно, но это шок был, когда четвертую стену сломали в окно. Но кто-то влез к нам. Ну, круто придумали.
1: Да. Нет, у нас, я-то еще, так скажем, советский детский сад заканчивал. Конечно, ничего подобного не было. Просто были какие-то, я помню, конкурсы, ну, развлечения, столы с чаем, тортом. Ну, вот так говорю, кусками помню уже. Нет, деталей никаких, конечно, нету.
2: А я помню воспитательницу нашу, не воспитательницу, а заведующую, Любовь Николаевну. И нас, говорю, вот было 4 человека, 2 мальчика, 2 девочки. Ну и, соответственно, 2 мальчика, мы всегда с одной девочкой общались, а вторая, ну, нам не очень симпатична была. Вот. И мы все мечтали там, ну не то, что мечтали, а просто думали, кому же она достанется для выпускного. А второй мальчик, он очень сильно нравился нашей воспитательнице. Опять же, этой, господи, как я сказал ее.
1: Ну...
2: Ой, только что сказал. Не воспитательница, а
1: заведующая.
2: Вот, конечно. И он очень ей нравился. И мы вот четверо сидим, и надо было начинать репетировать, кто с кем будет танцевать. И она такая... Так, ну, выбирать будем по порядку, поэтому с левой стороны... Виталик, давай. Его Виталик, кстати, звали. Может быть, поэтому я вас ненавижу. Вот,
1: это... Сережа молодец, да?
2: Да, я такой, Виталий, выбирай, с кем ты хочешь. Он такой, я сынный, а мне, получается, Лилит достается. Я говорю, ну, спасибо.
1: Да, Катя пишет, наш одноклассник Дима решил сделать предложение девушке прямо на выпускном. Мы в шоке, родители тоже. В итоге они даже поженились на 2 года, правда.
2: Кстати, я вел такой выпускной, да. Было дело, может, это про них.
1: Предложением?
2: Да, в конце сделали предложение.
1: Уж не знаю, ну, у нас как-то все к этому, не было ничего подобного.
3: Слушайте,
1: встречались, но не до такой степени.
3: У нас делали предложение только не в моем классе, а в противоположной школе. Там же, помните, в наш поток с Димой было мало детей, получается, во всей школе мог быть только один 11 класс, который выпускался.
1: Ну, у нас тоже
3: вот.
1: Один.
3: И мы соревновались, получается, со школами. Там, вот во второй школе 11 класс, там вот так вот произошло, а у нас нет.
1: Понятно. Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Яркое воспоминание выпускного или последнего звонка. В концовке сейчас подведем итоги. Обязательно кому-нибудь вручим стаканчик кофе от Кофе Лайка. Высшее качество.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера России. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.

0: низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига «Салютен» 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В Орске плюс 13, днем до плюс 20. В Ясном в данную минуту плюс 14, днем до плюс 22. В Кувандыке, Медногорске плюс 13, днем до плюс 21. И также в Оренбурге плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Ну, может быть, да, подойдет данная композиция. 24 минуты 10 на студийных часах. Просто у нас какие-то вот, понимаете, неправильные новости, понятно, да?
3: Всякие гадости.
2: Как мы уже, да, обозначили. Но все какие-то сплошь криминальные. Ну, вот, например, житель Якутии вскрыл магазин инструментом для зимней рыбалки.
4: Для чего? Это вот этой вот бурун такой?
2: Ну, почти.
4: И в этой дырке застрял.
3: О, клюет, подцепил.
2: Он, да ну, а зачем? Банальная причина. Вскрыл магазин, похитил продукты питания, алкогольные напитки.
4: Для рыбалки.
3: Смотри, не деньги.
2: Часть похищенного товара.
4: И червей.
2: Часть похищенного товара полицейские смогли изъять, оставшиеся он съел и выпил. А вот когда вот звучит, ну, такая строчка, как-то в голове представляется, как они успевают отобрать, а он вот так быстро-быстро-быстро ест, а у него так отдай сюда. Примерно так, ну, как будто представляется.
4: Да, да, да.
2: А вот где еще? В Казани бабушка с внучкой провели 2.5 часа запертыми в отделении пенсионного фонда. Представляете? Они немножко, так скажем, потерялись там в коридорах учреждения, а было уже под закрытие, то есть все ушли из помещения, закрыли двери, ворота, и никто это, ну, в общем-то, не ходил, не искал. А выяснилось, они сидят, то ли ждали очереди, то ли что, а потом понимают, что они уже одни фактически в здании находятся, да, никого нет.
4: Внучка раньше срока на пенсию отправилась.
2: Она, кстати, уточняется, что женщина 20 звонков сделала по специальным номерам, вот, но не удавалось ей дозвониться, то линия была занята. Ну, в общем, 2.5 часа они там провели.
3: Страшно.
2: Да, полчища комаров атаковали жительницу Челябинска и укусили ее в глаз.
3: Ой, это всегда так противно, у тебя глаз весь опухает.
2: Кстати говоря, вот вчера буквально была новость о том, что сейчас именно регистрируется во многих городах именно нашествие прям такое, именно полчищ комаров.
4: Будьте аккуратны.
2: Да, пожалуйста, осторожны. И в том же Челябинске преступники напали на студента и отобрали ремень с кроссовками.
3: А ремень какой-то классный?
2: Непонятно.
4: Ну, встанешь на горох.
2: Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Ну, наверное. Туда я сомневаюсь, что там с драгоценными камнями он был, но, видимо, какой-то заметный такой.
3: Слушайте,
2: ремень.
3: Но с другой стороны, мы можем ходить с вами спокойно. У нас ни ремня, ни кроссовок дорогих.
2: Ну, это точно.
4: Сумма ущерба составит 1500 рублей.
3: На троих.
2: Меньше, нет.
4: Дело прекратили в связи со смешным.
3: Я не знаю, как у вас, но про сумму меньше. Я когда открываю маркетплейс, для меня до сих пор, вы знаете, этот кроссовки, 1000 стоит. Нет, я подожду, когда они станут 1000.
2: Ну, у меня примерно такая же.
3: Мне все время кажется, ну, дорого, нет, кроссовки 1100 дорого. Да,
2: ну, ладно, вот такие новости, в общем.
4: Спасибо. Я когда буду свои выбрасывать, я вам дам.
2: Так мы не... А, ну, она-то ладно, я не влезу.
4: Ну, ты у тебя когда останавливал, у тебя прошлые кроссовки, у тебя пальцы из них торчали, все нормально.
3: Босоножки.
4: Рассказывай, что...
5: Реклама. Я, Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я, Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А у нас, друзья, гороскоп прямо сейчас, как всегда в это время. Будем надеяться, что астрологи какие-то положительные вещи для вас приготовили.
2: И для нас.
1: И для... Ну, мы-то ладно. А вот людям, ладно? Людям это важно.
3: И вместе с нами все три знака зодиака тоже будут несчастны.
1: Рядом находящиеся.
3: Ну, я говорю, да.
1: Рыбы. Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что, скорее всего, является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво. Сегодня это должно получиться.
2: Водолей. Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все за и против. Возможно, нужно сменить окружение.
1: Это Дарья Водолей.
3: Про вас, да.
4: Козерог.
3: Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает?
2: Да, Виталик?
3: Да, Виталик. Одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете просто слишком много.
4: Стрелец.
1: Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.
4: Скорпион.
2: Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь.
4: Весы.
3: Сегодня вы не будете особенно ранимы, поэтому сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни.
4: Дева.
1: Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью. Убедитесь в том, что вы готовы встретиться с любой проблемой.
4: Лев.
2: Сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно.
4: Рак.
3: Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим способом от нее избавиться – это подсчитать, во что обойдется.
4: Близнецы.
1: Не старайтесь найти причину для печали. Не найдете.
4: Телец.
2: Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно.
4: Овен.
3: Спасибо за четкость. Вам следует повнимательнее отнестись к мелочам. Насколько бы глобально не были занимающие вас вопросы, стоит упустить одну, и одним глобальным вопросом завтра станет больше. Информация от ignio.com.
2: Я просто, знаете, о чем задумалась? И у раков навязчивые идеи, и у тельцов. Только тельцам говорят, расслабьтесь, а ракам говорят, ну-ка действуйте и выгоняйте все отсюда.
3: Было бы странно, если бы всем одинаково писали, Дарья.
2: Нет, я про то, что и те думают навязчиво.
3: Ну и хорошо, пускай думают. Это же прекрасно, когда человек думает.
1: Я не знаю сейчас, какую вещь я скажу, умный или нет. Так это же разные знаки зодиака. Да? Соответственно, характеры разные. У кому-то надо потерпеть, кому-то надо действовать.
3: Да. Кого-то идея вот, появилась.
1: Ты понимаешь, ртом торт есть можно, а тортом
3: ртом нет.
1: Нельзя.
2: Да. Гениально!
1: Эко не видали, а?
3: Хотя... Если бы мне сказали, я и так мог.
1: Это я сейчас примерно проиллюстрировал собственные умозаключения.
3: Ну, гений.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: ЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
9: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
10: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Хит усталый караоке.
1: Верно, друзья. Да, иллюстрация, как он спит. Давайте, будить 21-103-7, код города 3537. И прямо сейчас два участника нам нужны.
2: Да, да. Есть number one. Доброе утро.
1: Алло.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Здравствуйте. Андрюха,
2: привет. Кто против тебя? Так, доброе утро.
4: Алло.
2: Здравствуйте. Алло, здрасте.
4: Здравствуйте.
2: Как Наталья. Вас зовут?
5: Еще раз.
4: Наталья.
2: Наталья, хорошо. Наталья против Андрюхи. Так. Итак, никто не забирал. Наталья, не было еще билет?
4: Нет.
2: Ну, отлично, тогда охотно верим. Как всегда, две композиции.
1: Андрюхе постоянно не везет, поэтому...
2: Да, да, Андрюхе желаем тоже удачи. Да. Итак, 3, 2, 1.

0: Ну, они очень популярны в 10-х годах, да и в нулевых где-то зацепили.
1: Ну, что-то-то... Вот...
2: Это получается «Танцуй школьная» Ник Дила.
0: Нет.
3: Андрюх, хватит выдумывать группы и песни.
0: Есть. Это группа. Это группа. Актер такой есть.
1: Да, да вот слушай, вертится в голове.
3: Нет, я поняла, кто это. Но песню я не узнал, но я поняла, что это за группа.
1: Так, ну давайте, друзья, надо думать.
0: Да, есть варианты, нет?
4: Нет.
0: Есть такой, знаете, мужчина любит аромат. Антонио.
4: Антонио
0: Бандерас? Да.
1: Наконец-то. Да. Вчера, кстати, заходил в магазин один, где парфюмерию продают. Видел воду Антонио Бандерас. Прилично она. Это...
0: Ну, как вы хотели.
3: Полторы тысячи?
1: Нет,
3: не
1: полторы.
3: Еще больше.
1: Еще 300. Да.
0: Ладно, поздравляем Наталью. Андрюха не изменяет своим традициям, дарит победы другим, да, делает молодец. Людей счастливыми.
1: Андрюха, будешь что-то передавать?
2: Да, буду. Так, всем хорошего дня и продуктивного рабочего дня. Работаем.
1: Спасибо.
2: И зажигаем вместе с Радио Хит. Погнали.
0: Красавчик, молодец. Наталья, есть что сказать вам?
4: Ну, абсолютно присоединяюсь к Андрюхе.
0: Вы как всем... это, как на свадьбе тост говорите.
4: Да, всем хорошего дня.
0: Спасибо. Наташа, трубочку не кладите. Да. Присоединяюсь к Андрюхе. Так, давай.
1: Да, надо же... Ты... Во-первых, вы не обозначили, да, за что боролись-то на сегодня.
3: Мы боролись сегодня за билеты на концерт, который состоится уже 30 мая на базе
1: «Атмосфера 156». Ну, остальное спасибо, я сейчас я прочитаю.
3: Я даю тебе время.
1: У меня уже все есть. В Первоуральске Данка, Жан Мелемеров, экс-солист, премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Подробнее о билетах узнавать по телефону 8-987-868-0640. А также кассир.ру, афиша.ру, окасса.ру, категория 12+.
0: Ну, такие будут там.
1: Ну, должны быть.
0: Такие, да. Такая ночка предстоит и вечер. Так, группа «Серебро», «Мам Люб». Немножко...
3: Они так и поют? «Мама Люба».
0: Ну, там же две версии. «Мама Люб, давай» и «Мама Лёва», что-то там.
1: Ба-па-ба-ба-ба-ба-ба.
0: Это Кузьмин.
5: Спит усталый караоке.

0: выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
1: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с Теплицы 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске у нас плюс 14 градусов, днем до плюс 23. В Ясном в данную минуту плюс 14, днем до плюс 19. В Ховандыке, Медногорске плюс 15, днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 15, днем до также 20. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: шоу.
1: Подруга-шоу. Да, завтра уже надо будет. Ну, хотя, как подготовка, может быть, сойдет, да, в пятницу. В завтрашнюю пятницу. Так, значит, мы с вами общаемся сегодня на тему. Общались уже, можно сказать. Яркое воспоминание.
2: Меня здесь нет!
1: Да, яркое воспоминание с выпускного или последнего звонка. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что еще написали за это время? Ольга пишет: после дискотеки мы всей группой пошли гулять по ночному городу. Напились, конечно, и думали, какими же мы будем лет через 10. Кто бы знал, что у нас все
2: нет,
1: мечты...
2: будущего, да, да, нет, ну
1: да, нет, именно вот все мечты не сбудутся. Надо губу закатать.
2: Ну, это у каждого из нас, Оль. Так, еще Полина пишет Сазонова. Здравствуйте. Всем доброго утра.
1: Спасибо большое.
3: Спасибо.
1: Так, что еще, Дарья, там?
3: На сайте прогрузите, пожалуйста.
1: Мы пообещали друг другу через 10 лет встретиться. Конечно же, мы все это забыли, Лена написала. И Леха еще пишет: мы решили отметить получение дипломов футбольным матчем. Ух ты! Мы собралась команда выпускников против учителей, играли до темноты на школьном стадионе.
2: Необычно.
1: Класс. Вот да. Это прям очень классно.
2: Забить
1: очень
2: физички это вообще.
1: Комический футбол. Всегда меня вот это поражало название.
3: Так, сообщение от Ольги пришло.
1: Что вы говорите? Что отсюда такая удивленная? Как будто вы только проснулись.
2: Давайте, соберитесь.
3: Вообще-то это было не удивление, а наоборот утверждение. Вы зачем на меня нападаете постоянно? Вам не нравится, как я разговариваю? Открывайте телеграм, читайте сообщение.
2: Абалка какая, а? Абалка.
1: Шах и мат. Читайте.
2: Делаем, ну, единственный человек, у которого есть телефон, ну, он и читает. Давай.
3: Доброе утро. Мне со школьного выпускного запомнилось то, что нас зачем-то закрыли в школе на всю ночь. На улицу можно было выходить только под присмотром учителя. Наверное, это было сделано с целью нашей безопасности, но тогда казалось странно. А второе воспоминание. Рассвет мы поехали встречать на двухэтажном автобусе. Они тогда только появились в нашем городе. И потом как-то быстро исчезли. Но мне посчастливилось на таком прокатиться.
2: Ну, здорово,
1: нет,
2: здорово.
1: Тоже хорошо, да.
2: Да, прям хорошая такая.
1: Так, все?
2: Связь с реальностью. Ну, мне вот это понравилось.
1: Последнее, да.
2: Ну, вы можете другие версии, я просто мне запомнил.
1: Нет, ну, поспорить, да.
3: Что? Еще у нас пришли сообщения.
2: Давай.
3: Доброе утро. У меня была мечта стать актрисой, пишет Татьяна, но была боязнь сцены. И вот настал день выпускного. Мы стоим на сцене, все хором поем какую-то песню, и тут мне суют микрофон, чтобы я пела в него. А кто я такая, чтобы не исполнить свою мечту и не побороть свой страх здесь и сейчас?
2: И тут включилась минусовка.
3: Помню, как сейчас ту самую дрожь в коленке, пот по позвоночнику, адреналин в крови, но это был самый лучший момент, говорит Татьяна. И вот сообщение от Натальи. Доброе утро. Мой выпускной я провела в больнице с пневмонией. 11 класс, платье даже не надела. 3 месяца лежала.
1: Ай-яй-яй.
2: Ну, ничего печально. Страшного. Когда будет выпускной у ребенка,
1: может оторваться.
3: Оторветесь.
2: За двоих.
1: Так, ну, поспорить вот с выбором Димы еще единственное, может быть, футбольный матч между учителями и студентами, ой, учениками. Мне ну, очень понравилось,
2: конечно. Вроде неплохо, да, у Лехи.
1: А так, ну, вот что еще, может быть, Дарья что-то предложит?
3: Ну, вот у... Нет, у Кристины обычное сообщение.
2: Так это...
3: Татьяна, которая боролась со страхом. Вот, например, как вам такое сообщение?
2: Ну, тоже неплохое.
3: А вот Ольга, которую закрыли, и она каталась на двухэтажном автобусе.
2: Тоже неплохо.
3: Вот я, например, не знала, что Орский двухэтажный автобус.
2: Ну, надо еще узнать,
3: она вообще из Орска? А, нет, Ольга не из Орска. Она из города Барнаула нам пишет.
2: Ого, это здорово. Слушайте, ну давайте Татьяне, которая страх переборола.
1: Давай. Это важная вещь, всегда все-таки свой страх перебороть, идти к своей мечте, несмотря ни на что.
2: На правах рекламы, Дарья, читайте.
3: Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день, все это кофе лайк. Адрес: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Подсаева 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность. Проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо большое, Дарья. Вот
3: пожалуйста,
1: здесь вы
3: большое.
1: Были неподражаемы.
2: Здесь вы были не ужасны.
1: Неподражаемы.
3: Вот когда меня не будет, вы будете грустить.
2: Мы будем петь голосами ваших детей.
1: Мы вспомним, да.
2: Все, друзья, спасибо, до завтра. До 7 утра. Пока.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит-клаба. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Центральном парке идет второй этап благоустройства. Этим летом здесь появится новая малая сцена. Ее построят слева от входа. Строители убрали там старое покрытие и разметили место. Рядом с теннисным центром обновят освещение, замостят тротуарной плиткой новые дорожки. Уже готовы две скважины. Они нужны для создания современной системы автоматического полива. Готово и основание для детской площадки. В прошлом году строители вложили там мягкое покрытие. Скоро здесь появится новый игровой комплекс. Перечень показателей и критериев оценки автошкол, занимающихся обучением водителей соответствующих категорий и подкатегорий, начал действовать в России. Это следует из приказа МВД, передает ТАСС. Автошколы, которые ведут профессиональное обучение водителей, будут оценивать по доле кандидатов в водители, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которых погибли и пострадали люди, и произошедших из-за нарушения ПДД выпускниками, начинающими водителями. В России участились взрывы и возгорания переносных батарей и пауэрбанков. Причина может крыться в том, что они стали очень популярны, поэтому недобросовестные производители гонят планы, все чаще используют для сборки деталей, которые уже отслужили свое и по-хорошему должны быть отправлены в утиль. Новые правила провоза таких устройств в самолетах опубликовал Минтранс России. Пауэрбанки можно брать только в ручную кладь, чтобы они всегда были под присмотром, а с батареями более 160 ватт-часов самолет не пустят вовсе. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасности

0: опасных расчетов не заплатили ни рубля.
1: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Бодрое утро, ребята. Ну, как иначе, предпятничный день, он всегда такой, и погода такая, чтобы немножко даже подсогреваться можно. Ну, не та температура за окном, которая обычно, знаете, позволяет нам куда-то скрыться от солнышка там. Нет, сегодня можно прям согреться и друг от друга, и танцами, и чем только не душа пожелает, на смотри радио, все это вы найдете. Сабрина Карпентер впереди. Также у нас Гейл и праздники. Сегодня тоже что-то имеется.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, двигаемся вперед по событиям, пробежимся, 28 мая, ну это так, если запамятовали, четверг, День пограничника, 108 раз отмечается, мы вас поздравляем от всей души, День пофигиста сегодня, ну знаете наверняка, какого друга или коллегу или близкого человека отметить сегодня, день рождения майонеза, 270 лет ему, День брюнеток, девчонки, с праздником. Далее, Международный день защиты женского здоровья, обращаю внимание. День любимой части тела, ну, мужская, я знаю, какая. Славянский праздник, у нас есть такой вот зеленый святки, называется, ну, так, день в истории просто был. Всемирный день борьбы с голодом, день у нас всемирный собак смешных пород, ну, чихуахуа самые смешные, мне кажется. Всемирный день питания, всемирный день также специалиста негабаритных грузоперевозок, вот так вот. Ну и отметим также у нас из-за границы пришел день гамбургера. Приятного аппетита, но не злоупотребляйте. Информация была предоставлена сайтом kalent.ru.
0: Реклама.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Надуваем, отдыхаем. В «Мегарай» большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. «Мегарай». Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

0: 916-694-697-51-27. Владис, когда важен результат.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Мельмеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, астрология – наша любимая традиционная рубрика, примерно так 10:30.
2: Овен.
1: Вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальными не были занимающие вас вопросы.
2: Телец.
1: Вы можете стать жертвой навязчивой идеи, пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь, вряд ли она будет очень дурная.
2: Близнецы.
1: Не старайтесь найти причину для печали, все равно не найдете.
2: Рак.
1: Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи, но вот лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это подсчитать, во что она вам обойдется.
2: Лев.
1: Вам будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно.
2: Дева.
1: Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью.
2: Весы.
1: Сегодня вы не будете особо ранимы, а поэтому сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни.
2: Скорпион.
1: Сколь вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов, собственно, вы получите желаемое, если не сразу засомневаетесь получить необходимость, да?
2: Стрелец.
1: Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки.
2: Козерог.
1: Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает? Одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами делаете очень много.
2: Водолей.
1: Вы, возможно, присоединитесь не к той компании. Взвесьте все за и против.
2: Рыбы.
1: Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что, скорее всего, является лишь иллюзией. Информация от igneo.com. На горизонте Зиверт, Мод, Санфедера, Звери, а также Индик, Чо и Мод.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гай. Спасибо вам за доверие.

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Club Generation, песня французского музыкального продюсера и диджея Боба Синклара с вокалом Гарри Пайна. Вышел он в 2005 году и стал хитом в Европе и Австралии.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1. Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Далее 11 часов. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции Орска проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка. Авария произошла 26 мая напротив дома номер 56 по улице Крайней. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 9-летнюю девочку, пересекавшую дорогу на механическом самокате. Как сообщили в полиции, ребенок проезжал проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда девочка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу. С 1 июня в России вступят в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу, сообщает РИА Новости. Стандарты будут содержать более подробную классификацию. В предыдущем ГОСТе, введенном в 2018 году, имелось только три вида унитазов – напольные, детские и настенные. В новом же документе насчитывается уже 16 видов сантехнических изделий. Кроме того, смягчены требования к их размеру. Согласно новому ГОСТу, на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки изделия должны выпускаться в рулонах или листах. Разной формы. Средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог. Об этом сообщает ТАСС. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно опасных участков, изменения организации движения, устранения причин, которые могут приводить к ДТП. Предполагается, что такие изменения регионы внесут в свои нормативные акты уже в этом году. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Ну, я надеюсь, в этот день вы улыбаетесь, друзья. Несмотря на там какие-то проблемы на работе, как обычно, что-то происходит, мы все равно, я думаю, свою долю приятных эмоций заберем, найдем, вычленим откуда только можно. Главное, вот настраиваться правильно на грядущую пятницу и под любимые мотивы все это совершать. Тедди Свимс порадует группу Виагра, Беовульф, Джек Джонс, Бруно Марс, а также Анна Асти и Дима Билан.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: Зажечь огни земли.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай «Радиохит» и «Смотри радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
8: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

И напомним про тему этого утра. Владимир Костин пишет: «Привет, Оренбург. Сухо, но информация понятна. Оренбургу пламенно летит. А есть еще о чем поговорить с самого утра. Яркое воспоминание с выпускного мы сегодня. Или не яркое, тусклое, там, кто как там. Роб плещется в воде. Выпускная лента, да, вспоминаете иногда вашего студента. Ну, как там выпускные прошли у вас? Что было интересного? Делитесь. Тут кто-то вообще... получение дипломом закончил футбольным матчем, он писали нам с учителями. Необычная традиция. А что было у вас? Расскажи. На портале смотри.радио, группа ВКонтакте, Радио Хит, Смотри Радио, Телеграм-канал, Мессенджер Макс. В общем, везде, где найдешь, дай оповещай нас. Мы все это зачитаем и пустим на канал. Впереди пока Медуза и Энрик Амаль. Смотри Радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент рекламы.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25

0: хит на все времена.
1: Take It Closing Time. Хит от Тома Нови и певицы Лимы вышел в 2005 году. Ну и в нем описывается состояние человека на пороге принятия важного решения в конце вечеринки.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Впервые в Орске. Данка, Жан Милимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
4: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.

0: Ох, что тут Макс творил под фристайла, тут и нижний брейк, и что так не было, привет.
1: Не нужно, потому что размяться перед тем, как врываться в эфир.
0: Конечно.
1: Так что и вы, друзья, вместе с нами, если засиделись уже на рабочем месте, давайте танцевать.
0: Да, нас взял фристайла и поехали. Макс, удачи, хорошего дня.
1: Здорово.

0: Далее. Полдень. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Домотроицке полицейские вычислили 12-летнего школьника, который в конце апреля повредил конструкции сразу двух остановок общественного транспорта на улице Ломоносовой и на Парковой площади. Как выяснилось, несовершеннолетний вандал намеренно сломал остановочные павильоны. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Подростка вместе с родителями пригласили в отдел полиции, где провели воспитательную беседу. Школьник раскаялся в содеянном, но объяснить свой поступок не смог. Теперь он поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. В большинстве районов Оренбургской области 28 мая пройдут дожди, местами сильные, с грозами и возможным градом. Ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 21 градуса. Небо будет облачным с прояснениями. Из-за усиления ветра и осадков возможны затруднения на дорогах, а также риск повреждения слабо закрепленных конструкций и веток деревьев. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. Далее информация о курсе валюты. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Сделаем так, чтобы ваш денек был ярким, интересным и, конечно же, запоминающимся. И, естественно, нам поможет музыка. Главное, вы тоже не сбивайте с волны и потихонечку решайте все задачи. Ну, а если у вас еще нет четкого плана на этот день, давайте вместе его накидаем, чтобы сегодня точно все успеть. А поможет нам Feist Family, Глюкоза и Disco Lines уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ.
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке, на открытом мангале, готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте.

0: Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами наслаждаясь этим днем, не забываем делиться тем, чем можно насладиться уже этим вечером. Погрузиться в кино поможет нам, как всегда, Виталий Морозов здесь, в эфире. Привет-привет!
2: Привет, Максим. Новинки кинотеатрального проката мы обсуждаем сегодня. Отливают они люрексом, битом и золотом, наверное.
1: Ого! Даже так?
2: Потому что выходит многострадальный... Все-таки многострадальный байопик о Майкле Джексоне. Не первый, конечно, за всю, в общем-то, за весь тот период, да, в который творил, работал и пел Майкл Джексон. Были попытки снимать про него кино. Вот с каким-то большим-большим трудом я сейчас вспоминаю, что-то ведь я смотрел. Это был, по-моему, целый сериал, который даже показывали по отечественному телевидению.
1: Там, по-моему, Джексоны были, а семья,
2: сначала,
1: в общем,
2: да. Сначала Джексоне, потом, в общем-то, по-моему, сольное его творчество тоже затрагивалось. Ну и вот так вот, собственно, таких вот ярких художественных фильмов, по-моему... Нет, они были, но как-то вот в памяти на самом деле не отложились. И не знаю, как насчет нового фильма, который выходит сейчас в кино, потому что многострадальный он почему? Потому что, ну, все-таки побывал в неком таком производственном аду этот фильм, потому что там за продюсерство взялись все его родственники, многочисленные или нет, не знаю.
1: Да, и после пересмотра первых вариантов они сказали, нет, не пойдет.
2: Были
1: так.
2: Пересъемки.
1: Что-то там вот им не понравилось.
2: Да, абсолютно верно. Вот. И досталось, конечно, этому фильму от критиков очень сильно. То есть разброс между вот сейчас на одном сайте, где меряются, так скажем, помидорами, да, там разброс между оценками критиков и оценками зрителей на самом деле очень большой.
1: Ну вот для меня большим было таким вот пониманием, о чем это фильм, когда вот начали не сравнивать, а от обратного идти. Вот «Богемская рапсодия» — это фильм, а это про Майкла Джексона больше концерт.
2: Больше концерт. Но если уж этого касаться, то в последнее время музыкальные байопики, они, в общем-то, так и выглядят, как большой концерт. Если это касается каких-то действительно хрестоматийных таких фигур поп-музыки, поп-культуры, в целом, это, конечно, каждый фильм, это концерт, и ты идешь туда, в общем-то, наверное, для того, чтобы с хорошим звуком, да, с хорошим видеорядом послушать очередные какие-то любимые композиции. Бесспорно, мне кажется, у очень многих какая-то хотя бы одна песня Майкла Джексона где-то в плейлисте всегда есть. У меня лично это, конечно, «Билли Джин», но я вряд ли буду оригинален. Ну, «Билли Джин» и, пожалуй, сама песня «Триллер». Я, честно говоря, не сильный поклонник Майкла Джексона, но отрицать его, в общем-то,
1: конечно,
2: присутствие, да, и, наверное, главенствующее место, в принципе, в поп-культуре было бы странно. И поэтому еще более странно, почему до сих пор не было ни одного приличного байопика о его жизни, о его творчестве и карьере. И вот он, наконец-то, появился. Режиссер Антуан Фукуа, и мне кажется, это стопроцентное попадание. Антуан Фукуа прекрасный режиссер, который, как бы это сказать, умеет правильно показать вот тот люрекс, золото и лоск на экране. То есть это человек, который умело снимает боевики. Он прекрасный ремесленник. Это великий уравнитель, я напомню, все, да. По-моему, три части он снимал, если я не ошибаюсь. Но, правда, не все там были хороши, как первые, но тем не менее. Вот. И с последнего у него тоже очень хорошее кино выходило «Вверх и вниз», которое тоже критики, в общем-то, не оценили. Мы о нем как-то говорили, но мне, в принципе, понравился. Вот весь вот этот шик музыкальной индустрии там. Это была как будто как репетиция перед Майклом, и он там все это показал. И вот, короче говоря, мастер глянца на картинке — это Антуан Фукуа. Мне кажется, ну, другой бы вряд ли смог с этим справиться. Вот. И другой момент. Поскольку фильм все-таки продюсировали родственники Майкла Джексона, увидим ли мы Антуана Фукуа за вот всем вот этим фасадом?
1: Да-да-да, все возможно.
2: Вот его режиссуру увидим мы или нет, вот это уже на самом деле большой вопрос. И после просмотра не возникнет ли вопроса, а это Антуан Фукуа был, да? Ну, неважно. Да. В общем, как будто такое ощущение, что снять мог любой режиссер абсолютно. Не знаю, авторский почерк будет там указан или не будет. Так что, да, вот с сегодняшнего дня можно будет посмотреть. смотреть, о чем фильм, ну, говорить, наверное, странно, но все-таки на всякий случай напомним, это начиная с детских лет, до определенного периода будет показана нам его карьера, причем, наверное, самая, наверное, плодотворная, самая удачная, это, опять же, с альбомом «Триллер», это с «Лунной походкой», естественно, это перчатки с люрексом и костюмами и так далее. А, говорят, что будет вторая часть.
1: Вот я только хотел сказать, они как раз заканчивались в тот момент, когда вот начинается интрига, что же там было дальше.
2: И вот что было дальше, это интересует больше всех, по-моему, что там все-таки в итоге было дальше. Ну, посмотрим, как выйдет или не выйдет, и когда это произойдет.
1: Но по кассовым сборам уже ощущение того, что выйдет.
2: Конечно, 800 миллионов долларов уже
1: собрало. Поклонники просто обезумели, побежали быстрее смотреть этот киноконцерт, и многие прям очень сильно
2: насладились. Да, не сколько рекорд, но это очень приличные цифры для музыкального байопика. Так, что еще, друзья? Марка Эдельштейна можно снова лицезреть на большом экране. Это картина «Пропасть». Там молодожены хотят прыгнуть с парашютом над предгорьем Эльбруса. А пилотом, который их туда доставлял, оказался бывший его невесты. И самое интересное, самолет терпит крушение, и им троим приходится прыгать без подготовки. Они остаются в живых, но, так скажем, повисают на стропах парашюта все втроем на скале над лесом на очень большой высоте. И для того, чтобы еще больше экшена и драматизма добавить, там начинаются лесные пожары. Но пожары будут бушевать не столько в лесах, сколько в взаимоотношениях этих трех героев.
1: Конечно.
2: Ну, такой, знаешь,
1: экстреугольник.
2: Ответ вышки, достаточно оказавшемуся популярным фильмом и заработавшим очень неплохие оценки зрителей в том году вышедшем или в позапрошлом, уже не помню, но мы как-то тоже о нем говорили. В общем, такой вот триллер выживания, да, на экране тоже можно будет посмотреть. Ну и, пожалуй, еще коснемся, конечно, сетевого проката, потому что накануне состоялась премьера «Паука Нуара» с Николасом Кейджем. Выпустили, по-моему, все 5 или 7 серий, не помню точно. Ну, короче, небольшое количество. Они где-то идут все минут по 45. Это история паука Нуара, героя Человека-паука через мультивселенные. То есть один из героев
1: альтернативной
2: вселенной. Он действует и живет в 20-30-х годах. Также в Нью-Йорке, по-моему.
1: И все ЧБ.
2: Нет, там, кстати, две версии. Можно смотреть в цветном и нецветном варианте. Но поскольку, мне кажется, снимали все-таки специально для того, чтобы смотреть именно в нуаре, да, в жанре нуар, то лучше, наверное, сделать это в цветном. Ну, посмотрим. Я пока не знаю, еще не видел. Надо будет оценить, как лучше в цветном или нецветном варианте. Николас Кейдж, ну, это отдельная фигура, которая стоит в центре буквально этого сериала. Тут не сколько Человек-паук нуара, а сколько Николас Кейдж, и как ему удастся справиться со всем этим.
1: Но он чисто феномен, и на него хотя бы одним глазком как надо взглянуть.
2: Как некий музейный экспонат, да, он, конечно, интересен, и будет в новом амплуа, в каком-то действительно в супергероях. Я его помню только в «Призрачном гонщике».
1: Да.
2: И мне, честно говоря, он там как-то...
1: Ну, первая часть норм, все остальное было уже зря.
2: Он сам мне как-то там не очень нравился. Когда он превращался в гонщика, было бы гораздо лучше. Вот посмотрим, как все. Это не первый, да, его опыт в супергеройском кино. Вот. Но хочется надеяться, что он выручит, он вытянет этот сериал, и будет это все интересно. Ну, вот такие вот премьеры у нас на этой неделе.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем всем отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+. Bring the action.

0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, элстома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: важен результат. Телефон рекламной службы 250807.
1: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Фанат нам в эфире оказывает Мия Бойко. И, конечно же, вы тоже вместе с нами. Не забудьте поделиться тем, что для вас действительно сегодня важно и интересно. Рассказывайте о своих достижениях через портал смотри.радио. И, конечно же, передавайте родным и близким ваши эмоции. А еще не забывайте поднимать настрой вашим коллегам. Мы же это делаем с помощью лучшей музыки, чтобы веселее двигалось по этому дню. Делайте громче. А у нас на горизонте будет Лаурент Вульф, Филатов Кэрос Грувом и Майк Боузнер далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: кондиционеров.
1: Спирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Спирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге в доме, пострадавшем от налета беспилотника, начнут ремонтировать квартиры. Строители успели до начала дождей провести основные работы на крыше. Они полностью завершены по железобетонным конструкциям. Уложен нижний слой кровли. Как только позволит погода, строители доделают верхний слой. На днях начнется ремонт в поврежденных квартирах и подъездах. Об этом сообщил глава Оренбурга Альберт Юмадилов. Большинство россиян считают, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Такой бюджет назвали 61% опрошенных. Каждый пятый готов потратить на поездку до 300 тысяч рублей. Около 15% респондентов оценили идеальный отпуск в сумму до миллиона, а почти 4% считают, что отдых мечты обойдется дороже миллиона рублей. Российские ученые создали первый в стране портативный магнитно-резонансный томограф, который работает от обычной розетки и не требует экранированной комнаты, криогенного охлаждения и сложной инфраструктуры. Аппарат работает на слабом магнитном поле, поэтому все вышеперечисленное ему попросту не нужно. Портативный аппарат МРТ можно заносить прямо в палаты к маломобильным больным. Кроме того, его слабое магнитное поле позволяет обследовать пациентов с металлическими имплантами, сообщает «Известия». Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, max.rus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с нами, друзья, делаем громче, наслаждаемся моментом. Давайте вы присоединяйтесь, чтобы было веселее. Здесь в эфире подберем лучшую музыкальную команду для того, чтобы мы вместе с вами хорошенько сегодня поработали. Ну и, конечно же, про обеденный перерыв не забывайте, он уже в самом разгаре. Подкрепите, чтобы сил хватило на великие свершения. А мы поддержим вас с помощью лучшей музыки.
2: Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Надуваем – отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай – товары для летнего отдыха выгодно покупай.
3: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрывай жене Томи в кино скорее билет.
4: Билет!
5: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
7: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
8: Задачи могут быть разные, а такси — универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород — для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
7: Алло, а можно такси к школе?
9: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер — Хлебозавод 7, город Новотроицк.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Вместе с вами узнаем много чего нового и интересного от наших автоэкспертов. Здесь в эфире Константин Макаров, Илья Дорогов. Рассказывайте, что новенького.
2: Всем привет для начала. Всем отличного дня и хорошего настроения. Из новенького мне почему-то в голове, как будто сегодня пятница. Не знаю почему.
3: А четверг. Да, всем здравствуйте. Кстати, вот у меня тоже есть это ощущение, как будто бы завтра уже выходные.
2: Но... А почему-то?
3: Вот прекрасно, когда складывается обратная ситуация, да? Вроде пятница. А ты думаешь,
2: вроде устал.
3: Среда, вроде еще не устал, да, а тут уже выходные.
2: Да. Ну ладно.
3: Ну ладно, да.
2: Поработаем.
3: Давайте
2: еще
3: к новостям. Значит, начнем с того, что власти намерены серьезно перекроить схему использования денег от автомобильных штрафов.
2: Да, каким образом?
3: Суть задумки состоит в том, чтобы средства, которые водители платят за нарушения, шли исключительно на повышение безопасности и качества самих дорог.
2: Вот. А куда они шли до этого, простите? Можно тогда такой вопрос?
3: Да, я напомню, что у нас с 1 января 2025 года действует четкая пропорция, что 75% от оплаченных штрафов уходит в региональные бюджеты, а оставшаяся часть — федеральный.
2: Ага.
3: Вот, и, соответственно, теперь, значит, регионам предлагают закрепить жесткое правило, то есть все поступления от штрафов за нарушение ПДД можно только потратить будет на три вещи. Во-первых, это на ликвидацию аварийно-опасных отрезков трасс. Во-вторых, на совершенствование организации самого движения. И, в-третьих, на устранение причин, которые напрямую провоцируют ДТП.
2: Вот честно, я... изначально так и думал, что деньги от штрафов идут на...
3: Они идут сразу туда, да?
2: Да, они сразу туда. Ну, это же логично, да. Ты как бы накосячил, все, ты заплатил денежку, она уходит в ведомство, и там сразу...
3: Она уходит в регион. Давай начнем с этого.
2: Просто в регион.
3: Нет, ну я имею в виду, что по идее, как бы, да, изначально, как ты предполагал, она уходит в региональный бюджет, где идет 100% распределение на вот всякие дорожные работы.
2: Но не только на дорожные.
3: Ну, по факту сейчас предлагается.
2: Но сейчас предлагается.
3: Предлагается
2: тратить. А так, например, на мусорку какую-нибудь.
3: Ну, может быть.
4: Новую.
2: Ага, понятно.
4: Или старую.
3: Вот, в принципе, как мне кажется, инициатива хорошая и...
2: Она изначально должна была быть в моей голове почему-то так, но ладно.
4: Так входит в эти три причины ремонт дорог в итоге. Как-то ты сказал, непонятно.
3: Это все, нет, это все входит. Это все входит, но по факту получается, что все суммы от штрафов теперь не 75% будет в региональном бюджете оставаться, а все 100% штрафов. Поэтому, как мне кажется, у властей будет дополнительный рычаг, чтобы ставить дополнительные камеры.
2: Ты знаешь, больше не на дополнительные камеры. В этом году я, честно, я и всегда за правильное дорожное движение, чтобы все было безопасно, но как-то слишком много лежачих полицейских, и их больше, по-моему, чем ходячих уже.
3: Вот, вот.
2: Потому что ездить, ну, правда, вот честно скажу, вот очень трудно. Я понимаю, что есть какие-то, например, там...
3: Есть ГОСТы.
2: Да, есть ГОСТы. Понятно, что возле
4: почему
2: школы,
4: они разные,
2: например.
4: Вот это самое главное.
2: Да ладно, разные. Ты едешь по центральной улице, там, по Новосибирской, ты вот только до 40 разгоняешься, и тебе уже нужно тормозить. Это вот как вот...
3: Слушайте, ладно, я даже отчасти соглашусь с тем, хорошо, центральные улицы, много людей ходит, лежащие полицейские нужны. Но вот когда дело касается каких-то вот объездных моментов или тех дорог, которые у нас в принципе сейчас не так загружены, это я в частности говорю там про улицу Союзную, про улицу Тобольскую, где раньше там, да, были предприятия, там были работники, которых было достаточно много, они переходили дорогу, все понятно. Но сейчас этих предприятий по факту нету. ГОСТ они исполнили, да, что дорога должна быть безопасная. И зачем вот они наложили там кучу этих полицейских?
2: Я, честно, не понимаю. Давайте сейчас вот на проспекте Мира, вот сейчас отрезок же у нас есть, который перекрытый, да? Там по факту нету ни одного пешеходного перехода.
3: Будет как? Ли это? Один.
2: Но один. Вот один? От него до следующего, как ты думаешь, будут еще укладывать?
3: Нет, там, мне кажется, все-таки там не будут. Но вот буквально новый у нас же полицейский появился на улице Станиславского,
2: да,
3: напротив бассейна.
4: У нас тут рядом.
3: Вот у нас тут рядом.
4: Зачем он, да, там? Там даже пешеходного нету.
2: А вот, это же самый аварийный участок у нас здесь.
3: Да, да.
2: Ни одного ДТП. Ну вот, пожалуйста.
3: Ладно, ребят, давайте. У меня еще есть одна новость.
2: Давай.
3: Значит, объявлены цены на три новые модели «Волга».
2: Так.
3: Да, я лишь напомню, что...
2: Волга-Манжара.
3: Волга-Манжара.
2: Волга-Префейс.
3: И Волга-Атлас.
2: И Волга-Атлас, да.
3: Так вот, на самом деле, модели, значит, на старте модель ряд включит в себя седан C50.
2: Префейс.
3: Это Префейс, да. А также кроссоверы K40.
2: Это Атлас.
3: Атлас фейслистинговый. И K50, ну, всем известный.
2: Он же
3: Манжара. Так вот, Волга, значит, C50 будет стартовать от 2 900 000 рублей.
2: Ну, нормально.
3: Ну, в принципе...
2: Не, они...
3: В принципе, нормально.
2: Если, в оригинале так и стоит.
3: Нет, если учитывать, что Geely Preface стартует от более высокой суммы сейчас. От 3 и 3 где-то
2: мне,
3: примерно
2: мне за 3, мне за 3 предлагали.
3: Ну...
2: В свое время.
3: Это тебе. Да, дальше идем. Значит, начальная цена кроссовера Волга К40 составит от 2 750 000 рублей. Вот. Ну и, соответственно, Волга К40, ой, простите, Волга К50, значит, стартует от 4,2 миллиона рублей.
2: Да,
3: дорого. Дорогая слишком Волга сейчас у нас.
2: Ну, давайте так, надо сравнивать с оригиналом. Может быть, и будет какая-то выгода.
3: Ну, как я понимаю, вот если судить по статье и вообще по ценникам, то как бы ценники они сделали чуть ниже, чем у оригинальных автомобилей Geely.
4: Чуть это мало.
2: Надо чуть больше.
3: Еще.
2: Просто чуть. Отлично, Коля, спасибо большое. Классная подборка новостей. Мы же, друзья, давайте будем двигаться по этому четвергу, ждать уже завтрашней пятницы и сопровождать все это хорошую музыку, которая будет звучать в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Заправка автокондиционеров
1: Спирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Спирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в точке. На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: с вами, друзья, подпеваем и, конечно же, двигаемся в едином ритме, чтобы сегодня все успевать. Давайте окружающих тоже заряжать с энергией через ваши пожелания, которые озвучиваем здесь прямо сейчас. Это точно сделаем. Приветствую, Радио Хит, и большой привет Юленьке и Светланке от Надежды сообщения. Привет, Оренбург, и такое сообщение прилетело. Поздравляю с днем рождения моего любимого мужа Юсупова Руслана и желаю всего доброго, счастья, радости. Бесконечно любим, твоя жена и детки нам написали. От нас тоже большой привет и хорошего настроения. Ваши эмоции и пожелания тоже скидывайте к нам. Вам поможет портал smotri.radio, мессенджеры наши и, конечно же, музыка.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Пожитных Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.

0: специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Дзержинский районный суд Оренбурга вынес решение по иску о компенсации морального вреда. Девушка потребовала от управляющей компании 12 миллионов рублей после того, как на нее упало дерево. Происшествие случилось в ноябре 2025 года во дворе жилого дома на улице Промышленной. 19-летняя оренбурженка получила тяжелые травмы и перенесла ампутацию конечности. Суд частично удовлетворил требования истца. Соответчика с управляющей компанией взыскали компенсацию морального вреда в размере 6 миллионов рублей. Перечень показателей и критериев оценки автошкол, занимающихся обучением водителей соответствующих категорий и подкатегорий, начал действовать в России. Это следует из приказа МВД, передает ТАСС. Автошколы, которые ведут профессиональное обучение водителей, будут оценивать по доле кандидатов в водители, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которых погибли и пострадали люди, и произошедших из-за нарушения ПДД выпускниками, начинающими водителями. В России участились взрывы и возгорания переносных батарей пауэрбанков. Причина может крыться в том, что они стали очень популярны, поэтому недобросовестные производители гонят план и все чаще используют для сборки деталей, которые уже отслужили свое и должны быть отправлены в утиль. А новые правила провоза таких устройств в самолетах опубликовал Минтранс России. Пауэрбанки можно брать только вручную кладь, чтобы они всегда были под присмотром, а с батареями более 160 ватт-часов в самолеты не пустят вовсе. Далее информация о курсе валюты. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе весело шагаем по этому дню, подпеваем лучшей музыки и, конечно же, работаем над тем, чтобы вы улыбались, а мы вместе с вами еще и наслаждались музыкой здесь в эфире, для того, чтобы вы тоже поделились с окружающими нашим и вашим настроением. Делайте громче и заполняйте этот день теплом. Да-да-да, чтобы точно не замерзнуть, делаем громче и ловим группу «Моя Мишель». Будет Виктория Дайнека и Сони Фардерас, D.O.D. далее.

0: Хит-мьюзик-чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мьюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибан и трек «Hole». На втором месте были Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком

0: на лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт». Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на
4: мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке. Троицке на Марии Корецкой 2А.
5: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вместе с нами, друзья, выстраиваем четкий план действий на этот день. И, конечно же, не забываем о том, чтобы вместе с нами хорошенько спланировать и грядущий вечер. А чтобы сегодня точно все получилось, держим вас в тонусе. И, конечно же, пританцовываем, чтобы вы сегодня точно все успели. И, конечно же, насладились моментом. Кстати, наш портал смотри.радио вам поможет. Открывайте наши видеотрансляции, погружайтесь в этот день под лучшие ритмы.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вместе с вами точно не упустим шанс сегодня сделать нашу жизнь интереснее и ярче. И, конечно же, о всех достижениях здесь и прямо сейчас уже делимся с нами. Помогает нам портал смотри.радио. Туда загружайте ваши эмоции. И, конечно же, делитесь вашими планами на сегодня с нашими телеслушателями. Ну и, конечно же, мы зачитываем то, что уже прилетело. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет Ольге, Сергею, Ярославу и Дамиру. Большой привет прилетит им от нас тоже. Присоединяйтесь. Привет городу Орску, всем теплой и яркой весны, ура-ура, наслаждаемся сегодня выходным от Евгения и Олеси. Сообщение прилетело от нас тоже, солнечный привет, и еще теплее сделать этот день поможет музыка здесь в эфире, так что присоединяйтесь и делайте громче.
1: Чувствуй глубже, смотри, радио.

0: автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ!
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: А в эту минуту в городе Орске плюс 19 градусов. Сегодня вечером будет плюс 14. Также в Ясном сейчас плюс 19. Вечером обещают нам плюс 15 градусов. В Кувандыке и Медногорске за окном плюс 17. Вечером будет плюс 14. А в Оренбурге в эту минуту плюс 16. Вечером будет плюс 15 градусов. Возможен дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
9: Метеохит.

0: видео. Конфликт начался из-за словесной перепалки, после чего подсудимая нанесла потерпевшей удары в парке. Пострадавшая получила телесные повреждения и обратилась за медицинской и психологической помощью. Подсудимая признала вину, принесла извинения, выплатила 150 тысяч рублей семье. Суд назначил компенсацию морального вреда в 15 тысяч рублей и меры воспитательного воздействия, освободив девушку от наказания. Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрел дело о компенсации морального вреда после падения аварийного дерева на 19-летнюю девушку в ноябре 2025 года во дворе дома номер 14 на улице Промышленной. Девушка получила тяжелые травмы, включая ампутацию ноги, и продолжает лечение. История вызвала общественный резонанс. В РИО главы Оренбурга назвал ее чудовищной. Прокуратура возбудила уголовное дело. Пострадавшая подала иск к управляющей компании «Азимут» на 12 миллионов рублей. Суд частично удовлетворил требования, взыскав 6 миллионов рублей. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Инцидент поднял вопрос о безопасности дворов и ответственности управляющих компаний. В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках и небольших городах и селах привлекательнее. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Становилось приятнее, и, конечно же, весна становилась жарче. Двигаемся в сторону лета уже здесь, в эфире. А мы точно знаем, как подогреть ваш интерес к происходящему. Наш портал смотри.радио помогает. И, конечно же, наши соцсети. Заглядывайте туда и вместе с нами общайтесь, чтобы было веселее. Добавим, конечно же, еще море музыки. Так что не отключаемся и вместе с нами подпеваем и танцуем дальше.
1: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре сегодня 28 мая, и в этот четверг отмечаем День пограничника. Всех пограничников поздравляем! Также сегодня день рождения майонеза, день любимой части тела, день брюнеток, день пофигиста, еще международный день защиты женского здоровья, всемирный день борьбы с голодом и сегодня всемирный день питания. Ну и, конечно же, поздравляем сегодня именинников. У Дмитрия, Пахомия и Макара сегодня именины. Ну а что отмечаете или будете отмечать вы, рассказывайте нам на портале smotry.radio, а мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь нет, в кино скорее билет. Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Отличный совет от Филатова и Кэроса. Здесь в эфире «Смотри радио». Делаем все возможное, чтобы вам работалось еще лучше. Ну а мы, наслаждаясь моментом, не забываем, что весенние денечки подходят к концу. И скоро лето. Это ощущение помогает нам смотреть на мир совсем по-другому. Даже свет как-то падает иначе. И все в округе более ярко и теплое нам дарит ощущение. И мы вместе с вами этим ощущением всегда готовы поделиться. Главное, чтобы вы нашли это что-то особенное вокруг себя. Возможно, в отражении в зеркале, возможно, в том, как падает тень от вашего бокала с кофе, а возможно, даже на клавиатуре какие-нибудь буквы светятся по-другому. Найдите что-то особенное в этом дне и вместе с нами поделитесь. И музыка, конечно же, вас поддержит здесь в эфире. Смотри радио.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Акс 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: двигаться вперед и, конечно же, улыбаться. Также, конечно же, нам поднимает настроение общение здесь, в эфире «Смотри радио», и своими теплыми пожеланиями, и радостными, яркими эмоциями. Ариночка к нам в эфир дозвонилась. Привет тебе огромный.
1: Привет, привет.
0: Как настроение?
1: Отлично у вас.
0: Здорово. Мы тут поднимаем настроение музыкой. Поможешь нам поднять всем окружающим своими теплыми пожеланиями?
1: Я желаю им хорошего настроения и хорошо отдохнуть на летних каникулах.
0: Здорово. А ты уже к ним готова?
1: Да.
0: Это самое главное. Тебе тоже яркого дня, таких же каникул и хорошего настроения. Пока-пока.
1: Пока.
0: Ну а вы, друзья, вместе с нами давайте добавлять в этот день энергию. Поможет портал смотри.радио. И музыки тоже добавим.
2: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Пожитных Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина.
4: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: За окном в городе Орске в эту минуту плюс 19 градусов. Сегодня вечером ожидается плюс 16, в Ясном плюс 18. Сейчас вечером будет плюс 15 градусов. В Кувандыке Медногорске в эту минуту плюс 15, вечером будет плюс 14 градусов. А в Оренбурге в эту самую минуту плюс 16, вечером будет плюс 13. Возможен дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
11: Реклама. Это «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежие. Продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохи.
14: Все оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия, 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В марте 2026 года 17-летние арчане Макар Смолков и Совья Павленко спасли младенца.

0: С краном сломалась и остановилась на обочине. Водители, двое мужчин, пытались ее починить. В это время другая «Газель» врезалась в стоящую машину, отбросив ее на «Киа», которая двигалась в этом же направлении. Водитель неисправной «Газели» погиб на месте. Трое помогавших мужчин госпитализированы. Полиция расследует инцидент и регулирует движение. Почти половина работающих россиян задумываются о смене работы из-за низкой зарплаты. Еще 10% опрошенных не устраивает отсутствие карьерного роста. При этом за год заметно выросло число тех, кто хочет сменить профессию. Сейчас об этом говорят 9% сотрудников. Кроме того, усилились опасения, связанные с сокращениями персонала. О поиске новой работы из-за ожидаемых или уже происходящих увольнений сообщили 8% участников опроса. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не стесняемся, друзья, в полной мере наслаждаться моментом, даже если вы что-то сегодня не успеваете. Мы всегда готовы на секундочку прерваться, остановиться и зарядиться лучшей музыкой, чтобы потом с новыми силами двигнуть дальше. Совсем немножко остается до вечера этого четверга, так что давайте немножечко поднапряжемся и выполним все задачи. И поможет нам, конечно же, музыка, так что ловите ее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
2: что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупать.

0: Отличный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: все возможно, чтобы тоже сегодня ничего не ждать, наслаждаться моментом, ну и, конечно же, чтобы получить удовольствие от этого дня, как и от любого другого. Конечно же, в этом дне нужно найти что-то новое и интересное. Включаем радар на разнообразие и смотрим на вещи с новой стороны, особенно за теми, что происходит за окном. И если вы сейчас в дороге, тоже обратите внимание, может быть, где-то что-то новое появилось, возможно, новые лица с улыбкой на лице вам тоже поднимут настроение, собственно, и мы помогаем вам улыбаться, так что делаем это вместе и этот день наполняем музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: на низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности.

0: Помогаем вам, друзья, вашими эмоциями поделиться и рассказать о том, что нужно для того, чтобы вы были счастливы. Обязательно нужно перед началом вечера здесь в эфире «Смотри радио». С удовольствием вас проконсультируем и добавим еще больше музыки. А вы пока пишите. Пишите через портал «Смотри.радио». До нас доносите свое мнение. У нас на горизонте будет «Dead Life», будет «Ибон», «Егор Крид», «Артикаст» и далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес — город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7-964-697-51-27. «Владис». Когда важен результат.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: Уралия 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области в Международный день защиты детей снова ведут запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с 1 июня 2026 года. Об этом напомнили в региональном министерстве сельского хозяйства. Запрет касается розничной продажи спиртного в магазинах. При этом кафе, рестораны и бары продолжат работать в обычном режиме. Для заведений общепита ограничения не действуют. Традиционно в первый день лета в регионе проходят детские праздники, концерты и различные мероприятия. Именно поэтому в области ежегодно вводят такие ограничения. В Оренбурге 16-летняя студентка техникума стала фигуранткой дела за продажу банковской карты. По данным

0: Новые платья и костюмы будут покупать 43% опрошенных, но большинство из них выбирают базовые модели, которые можно носить и после праздника. Средние расходы на наряд за год снизились с 13 200 рублей до 8 400 рублей. Почти половина участников опроса заявили, что не готовы переплачивать за вещи на один вечер. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Точка на лице. Встречаем вечер этого четверга. Да-да-да, он уже наступил, а это значит, мы готовы к ярким эмоциям уже после рабочих моментов. Давайте вы подключаете свою энергетику и сделаем этот день по-настоящему запоминающимся. А вечер мы украсим яркой музыкой и хорошенько отдохнем. Так что присоединяйся, делай громче.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, в этот четверг вместе с вами отмечаем День пограничника, также день рождения майонеза, день любимой части тела, день брюнеток, день пофигиста, еще Международный день защиты женского здоровья, еще Всемирный день борьбы с голодом и Всемирный день питания. Давайте-ка еще поздравим именинников. У Дмитрия, Пахомия и Макара сегодня именины. Ну а что вы будете отмечать этим вечером, рассказывайте нам на портале смотри.радио.
0: Реклама.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Быть мамой выпускника не просто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: «Вкусные знания».
1: Получай возможность вместе с нами насладиться моментом. Здесь в эфире «Смотри радио». Скорее дозванивайся по номеру телефона 2037, чтобы получить вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Вместе с нами узнаем много нового о нашем любимом городе Орске и родном крае. И, конечно же, ответив верно на мой интересный вопрос, получишь возможность получить вкусный бокс ежедневно по будням. Здесь в эфире «Смотри радио». Мы этим занимаемся. И уже есть телефонный звонок у нас. Добрый вечер. Вечер. Алло, алло, как зовут?
2: Кирилл.
1: Еще раз?
2: Кирилл.
1: Кирилл, очень приятно. А как настроение в этот четверг?
2: Шикарный, домой собираюсь.
1: Это очень хорошо. Ну, чтобы путь был приятнее, давай что-нибудь вкусненькое выиграем. Готов?
2: Готов.
1: Здорово. А есть у меня вопрос, давай правильно на него отвечай, и бокс будет твой. Итак, в 1891 году в Орске останавливался царевич Николай Александрович Романов, в будущем последний император России Николай II. В доме какого орского купца он останавливался? Вариант А. Василия Ивановича Назарова. Вариант Б. Ивана Агаповича Канфера. Или вариант В. Отто Людовича Нидекера. Как думаешь, какой вариант ответа верный? А, да. Б или В?
2: Можно еще раз второй и третий повторить?
1: Ивана Агаповича Канфера или Отто Людовича Нидекера? Итак, вариант А, Б или В? Выбирай.
2: Нидекера.
1: Выбираешь вариант В?
2: Да.
1: Ну что же, ответ неверный. Тебе спасибо, что был с нами. Вам же, друзья, есть теперь вариантов два для ответа. Ну, озвучь, если нужно, будет все три. Итак, продолжим общение. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Представься, пожалуйста.
3: Меня зовут Алла.
1: Очень приятно. Аллочка, ну что же, повторите вопрос.
3: Да.
1: Итак, в 1891 году в Орске останавливался Николай II, император России последний. В доме какого орского купца он останавливался? Василия Ивановича Назарова. Вариант А, вариант Б, Ивана Агаповича Канфера. Или вариант В, Отто Людовича Нидекера.
3: Я думаю, что Назарова.
1: Назарова, это верный ответ, действительно так. Я вас поздравляю. Ну а друзья, всем, конечно же, напоминаю, что узнать больше о подлинной истории нашего края можете всегда в музее, а также на официальном сайте в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного города. О ней мы узнаем каждый день что-то новое. Вас еще раз поздравляю. Кому будут ваши вечерние пожелания?
3: Всем хорошего вечера, вот и пасмурная погода. Слушайте радиотипы, настроение будет у вас классно.
1: Здорово, будем поднимать его еще выше. На линии оставайтесь, расскажу, как заберете свой подарок. Мы же продолжаем этот вечер с лучшей музыкой.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
6: Да, билет.
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: и освещаем этот вечер яркой музыкой, чтобы всем было тепло и светло, так что вместе с нами давайте делать громче. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет Ольге, Сергею, Ярославу, Дамиру и Ветте, Наде, и всем хорошего настроения. Без подписи сообщений прилетело. Привет, любимое радио, передаю привет своим детям, Арине, Ярославу, я вас люблю, вы лучшие. Мы же присоединяемся и тоже желаем всем отличного вечера и такого же настроения. Поднимем его еще выше музыкой, так что не сбивайтесь с волны и делайте громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Спас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: В эту минуту в городе Орске плюс 17, ночью ожидается плюс 12 градусов, завтра днем будет плюс 21. В Ясном сейчас плюс 13, ночью будет плюс 11, завтра днем плюс 18, возможен дождь. В Кувандыке и Медногорске прямо сейчас плюс 15, ночью будет плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 18. В Оренбурге в эту минуту плюс 15 градусов, этой ночью будет плюс 11, завтра днем около 20 со знаком плюс. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
12: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Друзья, все, что нужно для того, чтобы вы сегодня хорошенько отдохнули и подготовились к пятнице, здесь в эфире «Смотри радио» найдете вместе с Женей Куликовым.
1: Да-да-да-да-да, здрасте.
0: Здравствуй,
1: Евгений. А ты что сегодня, как колорадский жук?
0: А мы с Димкой поменялись.
1: Или это, Битлджус, помнишь?
0: Это тоже можно. Вот для всех, кто помнит, откуда это все, Женьке сегодня, напоминайте, ностальгии его закидывайте. Я желаю вам отличного настроения. Макс Мочалов с вами был сегодня весь
1: лишь
0: день.
1: Лишь бы не общаться.
0: Скоро услышимся. Пока-пока.
1: Давай, пока-пока.

0: На Урале 18 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Герой России, ветеран СВО Нурсултан Мусагалиев выдвинулся на выборы в Госдуму. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев поддержал его решение. Солнцев отметил, что люди, прошедшие испытания и боевые действия, знают цену патриотизма и готовы брать на себя ответственность за будущее страны. Мусагалиев проявил мужество в СВО, уничтожив 19 единиц техники без потерь. За это он получил звание Героя России. В 2024 году Мусагалиев участвовал в проекте «Время героев» и в программе «Герой Оренбуржья», а затем возглавил Новосергиевский район. Солнцев уверен, что в Госдуме Мусагалиев продолжит отстаивать интересы жителей региона и служить стране. В Оренбурге мировой суд рассматривает дело местной жительницы, которая сняла последствия атаки беспилотника и опубликовала видео в Телеграм. В мае 2026 года женщина записала видео после атаки беспилотно-летательного аппарата в районе улицы Волгоградской и выложила его в мессенджер. Правоохранители считают, что кадры позволили определить место происшествия и пострадавший объект. На женщину составили административный протокол из-за нарушения указа губернатора Оренбургской области 2025 года, запрещающего публикацию подобных материалов. Судебное заседание назначено на 15 июня. За нарушение запрета предусмотрены штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц значительно выше.

0: соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов здесь, поэтому до 23.00 точно будет не скучно, будет музыкально и будет классно. Давайте-ка начнем. Прямо сейчас будем смотреть, слушать радио вместе. Погнали!
2: Смотри.

Thank you.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек Hole. На втором месте были Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком Shade

0: Ну а лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт». Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Заправка автокондиционеров.
3: «Пирелли».
2: Качественно на профессиональном оборудовании.
3: Пирелли!
2: Внимание! В автосервисе шинного центра «Пирелли» новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
4: Шинный центр «Пирелли». Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
5: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-50. 3-22. Или забирай по адресам: улица Пролетарская, 86, и Джангильдина, 20/7. Богат 1.

0: стоимости. Звоните 34-14-03. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис» – когда важен результат.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот знаете, в США строитель нашел в туалете сумку, там 30 тысяч долларов было и вернул владельцу. Понимаете, вот побольше бы таких хороших, добрых людей на нашем пути, да? И тогда все будет замечательно. Ну, а еще хорошее настроение где? Здесь, на Смотри Радио. Давайте вот Инну послушаем. Замечательная композиция, которую, ну, старенькая, но вы ее знаете. Давайте будем прямо здесь смотреть и слушать радио.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну а что тебе поднимает настроение? Ну, конечно же, шоколад, возможно, да, возможно, пицца, муж, возможно, да. Без этого можно обойтись, а вот я точно знаю, без привета на радио точно не обойдетесь. Итак, что тут написали? Вот написали: «Добрый вечер! Передайте привет Ольге, Сергею, Ярославу, Дамиру и также Наде от Сережи. А всего самого хорошего и поставьте что-нибудь про банк песню». А вот, конечно, Зивертбанк прямо здесь сейчас.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, оккасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну и поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 16, ночью будет плюс 10. В Ясном сейчас плюс 16, ночью будет плюс 10. В Оренбурге тоже плюс 16, ночью будет плюс 9, плюс 10. Ну а в Кумандыке, Медногорске сейчас плюс 15, ночью будет плюс 11. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Урале 19 часов. Это радио Хит Клаба. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области в Международный день защиты детей снова ведут запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с 1 июня 2026 года. Об этом напомнили в региональном министерстве сельского хозяйства. Запрет касается розничной продажи спиртного в магазинах. При этом кафе, рестораны и бары продолжат работать в обычном режиме. Для заведений общепита ограничения не действуют. Традиционно в первый день лета в регионе проходят детские праздники, концерты и различные мероприятия. Именно поэтому в области ежегодно вводят такие ограничения. В Оренбурге 16-летняя студентка техникума стала фигуранткой дела за продажу банковской карты. По данным полиции, она оформила карту через приложение и продала ее незнакомцу за 4000 рублей. Карта могла использоваться в противоправных целях. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. МВД предупреждает, передача банковских карт и реквизитов посторонним может привести к уголовной ответственности. Российские школьники все чаще выбирают прокат одежды для выпускного. Взять наряд в аренду планируют почти треть выпускников. Новые платья и костюмы будут покупать 43% опрошенных, но большинство из них выбирают базовые модели, которые можно носить и после праздника. Средние расходы на наряд за год снизились с 13 200 рублей до 8 400 рублей. Почти половина участников опроса заявили, что не готовы переплачивать за вещи на один вечер. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ученые доказали, что прослушивание музыки – одно из немногих занятий, в котором участвуют все отделы мозга. Поэтому, чтобы ваши мозгульки работали, давайте врубаем на полную Радио Хит. Смотрим и слушаем радио вместе. Погнали, друзья, в новый час.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
1: 22-47-47.
0: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
1: 22-47-47.
0: Нужна гарантированная подача машины?
1: 22-47-47.
0: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
1: 22-47-47.
0: Единый номер для множества твоих задач.
1: Выбирай местных, звони своим.
0: 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Макс.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 29 мая. Готовы послушать? Погнали!
2: Овен.
1: Будьте завтра добрыми и отзывчивыми. Обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте.
2: Телец.
1: Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны. Сколько бы ни силен был пожар страстей, бушующий у вас в душе, будьте холодны.
2: Близнецы.
1: Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падает на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести. Вот так вот.
2: Рак.
1: Завтрашний день должен быть довольно удачным. Единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык.
2: Лев.
1: Завтра вам придется немало потрудиться. Слишком много необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.
2: Дева.
1: Чем бы вы ни занимались завтра, вам будет сопутствовать удача. Поэтому купите лотерейные билеты.
2: Весы.
1: Пусть люди примут вас завтра таким, какой вы есть. И пусть им будет хуже, если они этого делать не желают.
2: Скорпион.
1: Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Завтра можете особенно не стесняться, если писанное слово пытается преградить вам дорогу.
2: Стрелец.
1: Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следует только ему неразумно. Не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы. Да, это иногда полезно.
2: Козерог.
1: Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятно впоследствии может оказаться приступ депрессии.
2: Водолей.
1: Завтра вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться. Напрасно потратите время и силы. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это Нелли, Just a Dream, композиция, история о чувствах, которые ушли, но не отпускают. В песне Нелли вспоминает свою возлюбленную, их дом, их планы и пытается понять, была ли реальность или просто мечта. Давайте слушаем.

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водных развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
9: Впервые в Орске. Данка, Жан Милимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
10: Все оружие в одном касании.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Герой России, ветеран СВО Нурсултан Мусагалиев выдвинулся на выборы в Госдуму. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев поддержал его решение. Солнцев отметил, что люди, прошедшие испытания и боевые действия, знают цену патриотизма и готовы брать на себя ответственность за будущее страны. Мусагалиев проявил мужество в СВО, уничтожив 19 единиц техники без потерь. За это он получил звание Героя России. В 2024 году Мусагалиев участвовал в проекте «Время героев» и в программе «Герой Оренбуржья», а затем возглавил Новосергиевский район. Солнцев уверен, что в Госдуме Мусагалиев продолжит отстаивать интересы жителей региона и служить стране. В Оренбурге мировой суд рассматривает дело местной жительницы, которая сняла последствия атаки беспилотника и опубликовала видео в Телеграм. В мае 2026 года женщина записала видео после атаки беспилотно-летательного аппарата в районе улицы Волгоградской и выложила его в мессенджер. Правоохранители считают, что кадры позволили определить место происшествия и пострадавший объект. На женщину составили административный протокол из-за нарушения указа губернатора Оренбургской области 2025 года, запрещающего публикацию подобных материалов. Судебное заседание назначено на 15 июня. За нарушение запрета предусмотрены штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц значительно выше. Российские девятиклассники и десятиклассники перейдут на единые учебники по обществознанию в новом учебном году. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, новая линейка учебников уже полностью готова. Новые пособия по физике, химии и биологии для старших классов появятся в школе не раньше сентября 2027 года. Учебники по остальным предметам планируют ввести с 2028 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились в музыку.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: У штурвала по-прежнему Женя Куликов, рулим дальше, ведь в нашем океане музыки ты найдешь все, что тебе нравится и нужно. Поднять паруса, мы продолжаем наше музыкальное путешествие. Ну что, смотрим радио.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
2: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: А как приятно, да, то, что лето еще не наступило. Да, друзья, только май, а за окошком месяц май. В общем, смотрите, семья косаток устроила фотосессию на Курилах. Местные жители запечатлели черно-белых гигантов на фоне вулканов. Они выныривали из воды, демонстрировали на камеры плавники. Получилось на миллион. Говорят, очень красиво. Вот, даже фотографии есть в интернете. Обязательно посмотрите. Обязательно. Ну и, конечно, друзья, заходите в наш мессенджер Макс, Телеграм, и там оставляйте свои какие-нибудь весточки. Обязательно все зачитаю. Ну а дальше смотрим радио. Погнали!
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

жена велит рой. Пошучу пару, я свой на этом празднике души. А ну-ка, наливай бортовой. Телами танцпол, кишит дым. Между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем. Налетай, пап.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: заходи в Макс и в Телеграм, там интересности. Там я написал, вот этим летом я точно, и вот нужно продолжить фразу, что этим летом вы точно, и вот Даша, наша подушка, написала, этим летом я точно накормлю комаров. Не только ты одна, дорогая, не только ты. Елена написала Юсупова. Юсупова Руслана, поздравляем с днем рождения. Мы его любящая семья, желаем здоровья и исполнения всех желаний. Поэтому аплодисменты, поздравляем. Желаем всего самого наилучшего и хорошего. Ну а мы продолжаем смотреть радио, друзья.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». Угрнип 319-565-8055-182. Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну и расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 15, ночью будет плюс 10. В Оренбурге сейчас плюс 15, ночью тоже будет плюс 10. В Ясном плюс 14, ночью будет плюс 9. В Кундыке-Медногорске сейчас плюс 16, ночью будет плюс 11. Ну а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: С 2003 года официально существует вид спорта, объединяющий бокс и шахматы. Шахбокс. А в Орске давно появилось радио, которое можно не только слушать, но и смотреть. Ну что ж, друзья, мы в новый час вступаем. Погнали!
2: Смотри.
0: Радио.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек «Хоул». На втором месте были Джон Саммит, The World и

0: на лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Хит Мьюзик Чарт. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: каждый день хочется вам про гороскоп рассказывать. Почему бы и нет? Давайте прямо сейчас, друзья. Гороскоп на завтра, на 29 мая.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, гороскоп на завтра уже готов, поэтому давайте слушать внимательно.
2: Овен.
0: Будьте завтра добрым и отзывчивым. Обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас.
2: Телец.
0: А завтра не время вообще раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны. А сколько бы силен бы пожар страстей, бушующий в вашей душе, не был.
2: Близнецы.
0: Ну, будьте готовы к тому, что задача как бы примирения сторон вот этих вот всех пойдет на ваши плечи. Вы будете завтра судьей.
2: Рак.
0: Завтрашний день должен быть довольно удачным. Единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык. Вот так.
2: Лев.
0: Завтра вам придется немало потрудиться. Слишком много необходимо будет сделать немедленно.
2: Дева.
0: Чем бы вы ни занимались завтра, вам будет сопутствовать, вы знаете, удача. Секрет кроется в вашем воображении. Чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете чувствовать в реальном мире все.
2: Весы.
0: Пусть люди примут вас завтра таким, какой вы есть. И пусть им будет хуже, если они этого делать не желают.
2: Скорпион.
0: Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Согласны? Завтра можете особенно не стесняться, если писанное слово попытается преградить вам дорогу.
2: Стрелец.
0: Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следует не только ему, неразумно, не до такой степени, что у вас развит. Вежливо, как бы выслушиваете советы завтра вам, которые вам будут говорить. Вот и все, и будет хорошо все.
2: Козерог.
0: Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятно впоследствии может оказаться приступ депрессии. Ой, ну, придете, мы вас обнимем.
2: Водолей.
0: Завтра вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет, как бы, и делам на пользу. Вот так вот.
2: Рыбы.
0: Завтра вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше не пытаться, напрасно потратите время и силы. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
1: Гороскоп.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с лидером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке – на Марии Корецкой 2А.
3: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь билетами в кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, мои хорошие, вот они, приветы прилетели, поэтому, ну, надо их зачитывать, почему бы и нет-то. Итак, Владислав написал: привет Новотроицку и Жене тоже. Женя, у вас дождь был? Ой, я не выходил, не знаю. Держите кулачки за Куватова Марселя для хорошей сдачи ЕГЭ. Ой, держим. Вот, и еще раз Юля написала: передай привет Юле и Анастасии, и от Татьяны, вот так вот. А вот они, все сообщения к этому часу, друзья. У вас есть еще время, чтобы передать о своей весточке. А пока будем смотреть радио. О, давайте Стинга послушаем. О, смотрите.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-0640. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 15, ночью ожидайте плюс 10. В Оренбурге сейчас плюс 15, ночью тоже будет плюс 10. В Ясном плюс 14, ночью будет плюс 9. А в Кумандыке Медногорске сейчас плюс 14, ночью будет плюс 10. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежие. Продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот только что вроде начали час, да, первый поезд ТТУ уехал. Уже последний час, друзья. Это значит, нужно собраться мыслями и передать приветы тем, кто реально их заслуживает. Пока думаешь, послушаем музон, друзья. Женя Куликов в эфире. Погнали, смотрим радио.
2: Смотри. Радио.

0: Реклама. Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Полярное небо и айсберг в сауне? Да! Комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть! Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30-46-78. Код 35-37.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Маяков на Радио Хит.
1: Представляет спортивный психолог из Татарстана Александр Локалов заявил, что собрался доехать на велосипеде от Казани до Шанхая. 26-летний велопутешественник намерен в одиночку проехать 8888 километров через всю страну, Казахстан и Монголию, чтобы добраться до Китая. Ну, мы ему как бы пожелаем удачи. Давай-ка, давай, кати. И все. В общем, как это, помните, был фильм категория 16+, поехавшая. Вот это новый, поехавший. Да ладно, пусть едет, пусть потом мы обязательно расскажем, доехал он, не доехал. Ну, а вы, друзья, давайте пишите, звоните и музыку, и радио смотрите. О, прям я этот поэт.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, заходим в наш мессенджер Макс. И что же там я сделал, да, я написал. Вот что начнется лето и что вы, ну и продолжите фразу. Женя, привет, когда начнется лето, проеду на велосипеде по паркам города, написал Владислав. А Полина написала, когда начнется лето, я буду смотреть, посмотри радио и гулять. Молодец, молодец какая. В общем, друзья, вот и все, скоро Женя пойдет домой. Вот, а Светлана написала, привет всем из Испании, слушаем вас и смотрим. Ничего себе, в Испанию привет улетает. А Светлана написала, передай привет своим родным в Оренбург из Испании. Наталье, Сергей, Денис, Дима, Ольге и Кириллу, Медянов Александр и мамусе Медяновой Анне. Вот такой, вот сколько километров, видите? Но, смотри, радио объединяет всех. Давайте дальше. Вот для вас специальная песня, Мадонна будет.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну и расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, ночью будет плюс 10. В Оренбурге сейчас тоже плюс 14, ночью плюс 9. В Ясном сейчас плюс 15, ночью будет плюс 9. В Кондаке, Медногорске плюс 16, ночью будет плюс 11. Ну а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

что, друзья, буду говорить вам споки-ноки в обе щеки. Давайте, спокойной ночи. На этом музыка не заканчивается, на этом только начинается. Ночью, если не спится, включайте и смотрите радио. Пока-пока.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

Реклама. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260. Без возрастных ограничений.

0: Австралия. Полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70. Код города 3537.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.
7: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Реклама. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: самой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Телефон рекламной службы 20.

0: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама.
3: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит-клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78, код города 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились